0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Привычка ложиться спать после полуночи негативно сказывается на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и приводит к набору лишнего веса. По словам американских ученых, из-за регулярного недосыпа у человека повышается аппетит, а также развиваются апатия, хроническое снижение настроения и потеря концентрации внимания. Со временем нехватка начинает отражаться на всех системах организма, что приводит к ухудшению здоровья. Именно поэтому ученые настоятельно предлагают изменить свои привычки и приучить себя ложиться спать в одно и то же время до полуночи, чтобы сохранить физическое и эмоциональное здоровье. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Темный шоколад и чай помогают снизить давление. По словам британских медиков, все благодаря флавонолам, которые содержатся в какао и чае. Ученые также отмечают, что регулярное потребление продуктов, богатых флавонолами, таких как яблоки или виноград, несут огромную пользу для поддержания здоровья сердца и являются приятным и простым шагом к здоровому образу жизни. Так что, если ваш начальник ворчит, что вы слишком часто отвлекаетесь на чайную паузу в прикуску с шоколадом, то просто намекните, что вы ведете здоровый образ жизни. А еще лучше пригласите руководство составить вам компанию. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Even Hollow.
1: Второе место.
0: Kungs Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave and Dams Rain Dance. На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Когда вас уговаривают поработать сверхурочно, хорошо подумайте, стоит ли оно того. Масштабные исследования международной команды экспертов в области здравоохранения показали, что сверхурочная работа опасна для жизни. По подсчетам специалистов, она ведет к увеличению риска возникновения сосудистых катастроф. При этом за последние 20 лет число таких случаев увеличилось почти на треть. К слову, те, кто работает 35-40 часов в неделю, рискуют своей жизнью и здоровьем на 35% меньше. А это уже существенный довод в пользу стандартной рабочей недели и полноценного ежедневного сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: тренды.
1: Почему медики рекомендуют начинать свой день со стакана воды, выпитой натощак? Все дело в том, что вода способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение. А вот если вы предпочитаете утром пить только чай, игнорируя воду, то помните, что в нем содержатся жиры, белки и углеводы, что приводит вас к насыщению. И многие люди именно поэтому пропускают завтрак, поскольку не чувствуют голода. По словам столичных медиков, чай, выпитый натощак, не сможет так же, как и вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. Так что пейте воду по утрам и будете здоровы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Ибен, Hollow.
1: Второе место.
0: Кункс, Galaxy.
1: Первое место.
0: Дэйв энд Тэмпс, Rain Dance. Сайте hitfm.ru и

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешковы здесь. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте!
1: Доброе утро! У нас сегодня среда. А что это такое? Среда пришла, неделя прошла. Экватор недели. Все это вы знаете.

0: Вас это абсолютно 100% радует, как и нас. Ну и вообще сегодня замечательный такой солнечный весенний денек. Даже праздники можно какие-нибудь отметить.
1: Так.
0: Вот, например, Адам, Всемирный день хищных растений. Было ли у тебя
1: с хищными
0: растениями что-либо? Встречал ли ты их?
1: Ну, кот.
0: А мне интересно.
1: Хищное растение.
0: Вот это растение, которое коровы обожают, как там называется? Плющ?
1: Ну, плющ, да.
0: Вот он считается хищным?
1: Я не знаю. Слушай, я не ботаник, я в этом не разбираюсь.
0: А у тебя есть растение дома?
1: Вот, я как раз к этому и вел. То, что я сейчас, вот реально, слушатели Радио Хит ФМ, помогите, кто разбирается в растениях, помогите, мне надо домой большущее растение, ну, желательно 1-2 метра высотой или 1.5. Вот, такое пышное, что было, и неприхотливое. Что это может быть за растение? Я не разбираюсь, я хочу
0: только
1: вступить.
0: Главное, ничего не бери с красными цветками. Мне кажется, вот красные цветки — это что-то про ядовитое.
1: Ну, я всегда говорил, розы — это что мы дарим? Почему мы не дарим цветы? Потому что все, что с красным, дарить нельзя.
0: Ну и сегодня день без домашних заданий. Поэтому я тебе сегодня никакого домашнего задания не задам. Радуйся, отдыхай. Можешь играть во дворе в футбол с друзьями.
1: Спасибо, мам. Спасибо, мам.
0: Что у нас в этом часе?
1: Так, едем на шашлыки.
0: Вау.
1: Да, тут прекраснейшая новость. Знаешь, из серии рубрику надо заводить. А так можно было? Вот, можно. Да, и поговорим про один очень интересный чемпионат, который прошел в Сеуле. Вот, это мы тоже любим. Вот, Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игрушка для ваших мозговых извилин с утра пораньше, чтобы юморочек туда загрузить. Вот.
0: Пощекочем ваши извилины.
1: И разыграем крутые призы от Радио Хит ФМ.
0: Адам Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро!

0: Радио Хит ФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: Так, россияне начали массово скупать шашлычные туры.
1: Шашлычные туры.
2: Да, такая поездка стоит около 10-12 тысяч рублей. Вот.
1: Она, я подозреваю, в Подмосковье.
2: Где угодно, может быть. Почему? Шашлыки не только по Москве и Подмосковье делают.
1: Не, представляешь, ты заходишь такой на чужой участок. Говорит, у меня здесь шашлычный тур. Здравствуйте, Диана. Угощайте. Какой у вас сегодня шашлык?
2: Да, мне продали тур на ваш участок. Я на самом деле стал изучать, мне стало интересно. Я прям нашел объявление, где это происходит. Значит, я прям звонил, сейчас серьезно рассказываю, значит, в среднем, значит, история такая, я позвонил по трем номерам, которые организаторы шашлычных туров, значит, там люди собирают где-то примерно, где-то 5-6, ну, максимум 8 человек группу, вот, вывозят их там на речку, например, куда-нибудь в Подмосковье, ну, я в Москве...
1: Как я понимаю людей?
2: Я в Москве живу, поэтому я говорю, в Подмосковье они куда-то вывозят, куда-то еще там, ты на своем транспорте можешь приехать, если...
1: Вот у тебя есть дача?
2: Сейчас, подожди, расскажу дальше. Вот, значит, в ЦЭ и, значит, человек, который организовывает, ты ничего не жаришь. Он только жарит, ты только ешь и отдыхаешь. Вот, и в ценник уже включена еда, закуски, напитки, даже музыка, то есть, если надо. Вот.
1: Ну, а сама стоимость тура такая подъемная?
2: Я же говорю, 10-12 тысяч. Очень даже подъемно.
1: Ну, нормик, нормик.
2: Конечно, ты больше потратишь, если сам
1: организовать. Возвращаясь к вопросу, дача есть?
2: Не, у меня дачи нет.
1: Плохо.
2: Так что, но ты нам тур надо, собралась сделать туда? Нам нужен тур. Знаменитый тур на Адамовские дачи.
1: Адамовские дачи и Терешковские бани.
2: Терешковские бани, да.
1: Идеально.
2: То это, слушайте, ну, на самом деле, шутки шутками, но я, вот, мне кажется, вот именно за такими турами будущее.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. Совместительный багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения, камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Нарабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Физкульт, привет, лентяй. Поднялся. О, пошел все, на тренировочку. Я сейчас, кстати, шутками, но говорю себе теперь каждое утро, чтобы позаниматься с утречка, поотжиматься, в планочке постоять.
2: Чтобы постоять в планочке, позаниматься, ты с вечера лосины надеваешь на себя.

0: Нет, я начинаю с вечера, заканчиваю к утру как раз натягивать их.
1: Да-да-да.
0: Я же как вы. Чем уже лосины, тем больше я буду страть, тем стройнее я буду.
1: Чем больше лосины, тем больше мотивации.
0: Голова.
1: Да. Посейдон, так называется упражнение.
0: Посейштон?
1: Посейдон.
0: Посейдон.
1: Да. Для этого упражнения нам понадобится медбол, тяжелый мячик, самый тяжелый мячик, который вы найдете в спортзале, ну, небольшого размера, сразу говорю.
0: Ну, если вы вдруг, допустим, будете делать это упражнение не в спортзале, а в офисе, возьмите вот эту баклаху из кулера.
1: Ну, или, знаешь, ведро воды. Можно еще кого-то обливать.
0: Дразнить уборщицу?
1: Да-да-да. Итак, медбола в руках. Резинку можно тоже взять, ее на щиколотке разместить. Одну ногу чуть вперед, слегка нагибаемся и начинаем движениями, как вот я с тренером как раз это делаю. Удерживаем медбол в руках и раскачиваем его.
0: Но надо, конечно, сказать, что резинка на щиколотках пикантно смотрится.
1: Ну, больше для красоты.
0: Ну, можно и без этого, да?
1: В принципе, можно и без этого.
0: Но выглядит пикантно.
1: Но так выглядит интереснее, согласна.
0: Да, но с мячом, как бы, непонятно, тяжело вам или нет.
1: Тяжело-тяжело, ты же понимаешь, но главное
0: так
1: его не отпустить, чтобы он не улетел куда-нибудь.
0: Я правильно понимаю, что надо расслабить полностью руки? Ну, то есть, в смысле, держать, но расслабить, чтобы он маятник получился? Или все-таки надо мышцы напрячь?
1: Напрячь. Нужно и фиксировать в определенной точке сбоку, чтобы он никуда не улетел, держать его в руках. Это тяжело.
0: Ну, то есть, получается, не взмахом надо управлять, а управлять медленно поднимать и опускать мяч.
1: Управлять влево, взглядом.
0: Да что ж ты мне... Вот видите, какой тренер. Я как вот пришел, лошарик, говорю, научи меня. Она говорит, взглядом тренируйся, смотри на тренажеры. Заходите в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM, там посмотрите, как делать это упражнение. Вот. Ага. Легкой тренировки вам.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 18, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 24 тепла. Вечером тоже будет комфортно, хорошо и где-то плюс 18.
2: Реклама. Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
8: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
14: Билеты на tickets.spartak.com.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Бывают такие дни, когда ничего не хочется делать. Я вас прекрасно понимаю, друзья, да, Адамов? И у тебя такое
1: конечно
0: случается.
1: Я вообще мастер спорта по прокрастинации.
0: По ничего не деланию. Но я, как коуч, все-таки советую даже в такие моменты что-то доделать. Вот ну, что-то такое не сильно энергозатратное.
1: Ты сегодня, но... конечно, фуроры выдаешь просто. Смотрите, тренируйтесь, глядя на тренажеры просто. Я коуч, и вам говорю, делайте что-то просто, понимаешь?
0: Да, я к чему?
1: Еще чуть-чуть, и мы все деньги тебе понесем.
0: Я, на самом деле, веду к тому, что, играя в наши игры на радио Hit FM, это вот как раз что-то, что-то ты делаешь. Когда ничего не хочется делать.
1: Так, давайте переведу на человеческий язык, значит, смотрите. Дамы и господа, леди и джентльмены, прямо сейчас готовимся к игре IQ Battle. Что вы получите? Вы получите роскошный подарок, если победите в этой битве. Поэтому прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Звонки абсолютно бесплатные. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи!

0: Боже, ну какой голос, знаешь, вот это, как я сравнил сейчас, как ручеек журчит. Вот она поет так, как ручеечек журчит с утречка. Вот. Или как, знаешь, гаечка, которая вальяжно с утра после вечеринки идет домой довольная.
1: Таким голосом нужно звонить абонентам и говорить о задолженностях.
0: А у вас задолженность? А я знаю. И флиртовать, да. Ребята, кстати, о звонках. Прямо сейчас продолжаем, готовимся к игре IQ Battle. Вот, уже совсем скоро будем играть. Напоминаю, нужны два слушателя, поэтому прямо сейчас звоните, берите свои телефоны, звоните. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Сегодня настолько легкое задание, что забрать подарок будет проще простого.
1: Да, звоните, мы вас ждем.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Виталий Ангарск. Виталик, привет.
2: Добрый день.
1: Выключай радиоприемник, я тебе обещаю, ты нас будешь слышать прекрасно. Вот, Виталь, скажи мне, пожалуйста, как давно ты занимался эпистолярным жанром? Когда ты что-то писал кому-то, отправлял куда-то письма, открытки, давно ли это было?
2: Да нет, буквально недавно, можно сказать.
1: Вот, это прекрасно. Это, вообще, кстати, слушатели радио Хит FM, напишите нам стережковые открытки, пожалуйста.
0: Письмо напишите.
1: Дальше. Но. Против тебя, Виталий, будет Женя из Москвы. Женек, привет.
3: Здравствуйте, привет.
1: Так, Жень, смотри, в Москве потеплело. Планируешь ли ты в ближайшее время открывать пляжный сезон?
3: Я уже открыл, тёщу свозил, она все посадила, я поеду только жарить шашлык.
1: Нет, подожди, стоп, не тёщин сезон, я говорю, пляжный сезон ты открывать собираешься?
0: Язык.
3: Пляжный, мне показалось дачный.
1: Не, пляж.
0: Слушай, у кого-то пляж – это дача.
1: Ну, в принципе, да.
0: А дача – это пляж.
1: То, что там воды нет, в море имеется в виду, и озеро, это еще ничего не значит.
0: Так, дорогие участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Я с Виталием.
0: А я с Женей. Начинайте.
1: Так, Виталик, значит, смотри, что можно написать на открытке? Поехали.
3: Букву, предлог, слово, послание, предложение, проклятие,
1: так, давай. Любви признаться.
0: Молитва.
3: Предложение в любви. Предложение стих. Верности. Предложение. Еще раз в любви.
0: Да, днем рождения поздравить.
1: Телеграмму.
3: Днем свадьбы с юбилеем.
1: Просто нарисовать что-то.
3: Просто нарисовать картинку маме.
1: Вот так вот, да, пожалуйста. Потом что еще можно? Завещание написать на открытке.
0: Сердечко.
3: Объявление,
1: о. Прекрасно. 22 ответа. Молодец.
0: Виталь старался. Да. Мне нравится вот это обещание верности.
1: Такое.
0: Обещаю.
1: И все. Поехали дальше.
0: Да. Так, Жень, теперь играем мы с тобой. Сколько у нас у Виталька?
1: 22 гуси-лебеди.
0: Неплохо. Мы будем стараться. Что лежит в пляжной сумке? Поехали.
3: В сумочке лежит мои 4 лака для ногтей, тут пудра, 2 помады, очки,
0: солнцезащитный там,
3: крем, мяч, потом надувной этот матрас, полотенце, трусики, там всякие женские приблуды.
0: Так, печенька.
3: Так, печенье, сок, потом для детей какие-нибудь вкусняшки.
0: Зарядка.
3: Заколки, да, зарядки.
0: Деньги,
3: устройство зарядное,
1: паспорт.
3: Телефон.
0: Так, стоп, вот.
1: Мне один вопрос. Мне послышалось, или ты сказал, что лежит в моей сумочке?
3: Нет, что? Да, ну да, есть такая поговорка, типа женская, что в сумочке лежит моей 4 лата для ногтей.
1: Не оправдывайся сейчас.
0: Вот она что.
1: Нет, ты не поверишь, но тоже 22 ответа.
0: У нас получается ничья.
1: Боевая ничья у нас. Та-да-да-дам. И Виталий, и Женя получают от нас настольную игру «Спойлер. Все звезды». Ребята, это шикарный подарок. Соберете друзей. Женя соберет тещу, значит, целиком.
0: Ты знаешь, я о чем подумала?
1: И поиграют.
0: Жене очень классно гулять, на самом деле, и встречаться, потому что у него в его сумочке...
1: Есть все, что тебе надо.
0: Да.
1: Вот это вот, понимаешь? Самое трешовшее, это он не твою сумочку носит.
0: Ладно, всем спасибо за игру. Вернемся снова завтра.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
15: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: уставший человек. Тоже согласен, кстати, насчет второго места. Офисный работник, который обычно спит по 3 часа в сутки.
1: Это идеально вообще. Выйти в, в офисе, да, если ты работаешь, я вообще, днем в парк и поспать. Отдохнуть.
0: Я вообще считаю, что с нашим графиком, вот с тобой, как мы просыпаемся в 5 утра. Знаете, мы бы даже не участвовали, ребята. Там, где эти люди побеждают, мы с Терешковой тренируем.
1: Ты мне вот сейчас рассказываешь эту новость, а я сразу вспомнила картину в прошлые выходные. Я же была в Казани, у нас там был марафон, и да, очень хорошая погода была, и люди после марафона вот прям на лужаечке все разлеглись и все спали. Все настолько, конечно, это тяжелая дистанция, но устали, ну и плюс солнце, погода, класс.
0: Ну, прекрасно. В некоторых местах полиция забирает за это просто.
1: Мне кажется, бегуны тоже бы в парке хорошо бы
0: выспали. Так вот, я еще хотел сказать то, что я посмотрел фотографии с этого мероприятия, и мне понравилось очень, потому что это очень креативно. Там люди в костюмах героев Майнкрафта, там какого-нибудь, каких-то плюшевых героев.
1: А представляешь знакомство на этой поляне? Одна тут спишь?
0: Или просто один храпишь тут, вот. Или просто спишь, вот.
1: Да. А можно я с тобой?
0: В общем, ребята, я залил в нашем мессенджере все эти фотографии, посмотрите. Это реально праздник какой-то, праздник сна.

0: 8 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиши» радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам
1: всем. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие солнечные, теплые люди. Мы продолжаем веселиться, заряжать друг друга энергиями добра.
0: И позитивы, ты хотел сказать, да?
1: Да.
0: Это, понятно, я уже, видишь, считываю все.
1: Да, ты все знаешь.
0: Ребятки, доброе утро всем.
1: Доброе утро. Хочется поздравить сегодня с днем рождения невероятного актера Джорджа Клуни. Да, тебе он нравится, вот честно признаюсь.
0: Нет, это классный актер. Последний фильм, который я с ним посмотрел, «Одинокие волки», Брэд Питт, Джордж Клуни. Очень странный фильм, но... прикольный. Есть что-то,
1: знаешь,
0: в нем.
1: Знаешь, его все роли, они такие дерзкие. Он всегда такой всезнайка.
0: А вот там он вообще не дерзкий.
1: Да?
0: Он там, знаешь, такой, типа, чё? Как? Ты? Но всезнайка.
1: Я обожаю его в «Друзьях Оушена», конечно же. От заката до рассвета. Это мой самый любимый фильм с Клуни.
0: Прекрасно, прекрасно.
1: Happy birthday. Как мы его назовем?
0: Как Джордж? Жора Клунев. Поздравляем тебя.
1: Жора, мы тебя поздравляем, любим.
0: Так, значит, тут интересное наблюдение подъехало на тему клавиатур.
1: Ого.
0: С утра пораньше.
1: Ты вспомнила же, что это за ретро-техника.
0: Что это за гаджет? У тебя вот под носом стоит как раз.
1: Ну, дай мне перед зумерами.
0: Дальше. Ну, раз уж заговорили о зумерах, тогда, ну и в школьной программе кое-что намечается смешное.
1: Вот. Супер.
0: Хит-гайд. Ошибки вежливости, которые воспринимаются в штыки.
1: Ага.
0: То есть, когда ты пытаешься быть вежливым, но достал уже со своей вежливостью, вот.
1: Но ведешь себя как Джордж Клуни.
0: Ну, типа того, да. Ну и, конечно, пробка, селфи, хит FM, ребятки. Это наша фирменная перекличка, которая в среду всегда происходит.
1: Да-да-да, автомобильная активность.
0: Да, все, что нужно сделать вам сейчас, это сфотографировать себя, сделать селфи, себяшечку. И прям моментально отправить в личку в мессенджере Макс нам с Терешковой по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. Мы в течение часа будем с Терешковой смотреть на эти фотографии. Фотографии.
1: Соберем все это,
0: да,
1: в фотоальбом.
0: Да, сделаем большой фотоальбом в нашей группе Hit FM. Вот. И, ну и, конечно же, один из вас получит роскошный подарок.
1: Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро.

0: Шоу Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем приветики.
2: Российские аналитики научились предсказывать нервный срыв сотрудников по клавиатуре. Вот так вот. Они говорят, что если человек нажимает клавишу Caps Lock более 12 раз в течение часа, вероятность резких сообщений в последующие 60 минут вырастет на 78%. Я подумал, вы сейчас серьезно? Вот вы когда клавиатуру видели последний? Вот покажите мне человека.
1: Они уже не такие музыкальные, как раньше.
2: Объясню просто. Найдите мне человека, который вот, чтобы написать большими буквами Caps нажимает. Он просто зажимает shift одной рукой, а другой тычет со злости.
1: И не останавливается, да.
2: Да, вот. Какой капс? Вы что тут устраиваете нам здесь? Также эти их исследования показали, что раздражение чаще всего не направляется напрямую руководству или подчиненным. Вот. Чаще всего капсом пишут коллегам, то есть по одной должности. Потому что что? Потому что задачи срочные и все горит.
1: Давно мне не писали капслоку.
2: Ну, видишь.
1: Потому что на меня никто не кричит.
2: Да, потому что ты все время одно и то же. Не ори на меня, когда пишешь тебе большими буквами. Вот, ну и запоминайте. Самый напряженный период в офисной переписке с 16 до 17.30. Кстати, я вообще полностью согласен. Когда накапливается усталость, растет количество срочных задач. Ставим. А еще есть вот эти вот, знаешь, есть руководители, которые обязательно, у тебя до 6 рабочий день, и они вот в 17.30 со срочной задачей приходят.
1: Вот решение. Ставим авиарежим, и все.
2: На клавиатуре?
1: Нет. Почему сразу на клавиатуре?
2: Такой, я ничего не знаю, у меня авиарежим на телефоне. Да. Такой, а ты же здесь. А у меня авиарежим, я ничего не знаю.
1: Я улетаю.
2: Да, я улетел.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM.
2: Я поправил свой монокль. Вот, ага. Поговорим об ошибках вежливости, которые раздражают. Иногда мы стараемся быть вежливыми, но получается чаще всего наоборот. Вот. Давайте, поехали. Во-первых, навязчивая забота. Вот это вот, знаешь, если тебе точно не холодно, может, еще чай,
1: Ой,
2: жесть.
1: Иногда раздражает.
2: Просто забота хороша, пока не превращается в давление. Дай мне помочь! Вот это вот, знаешь, из этой серии.
1: Я вот сама попрошу, мне не надо вот это.
2: Ты? Ладно. Извинения без повода, пожалуйста, тоже. Вот постоянно извините, вот это вот обесценивает само понятие извинения.
1: Это уже выглядит как сарказм, когда человек извиняется действительно без повода.
2: Да, даже просто неловкость создает бесконечно. Есть еще, знаешь, такое понятие фальшивая вежливость. Вот это улыбка без искренности, такая чрезмерная, знаешь, любезность, вот это вот. Это все легко считывается на самом деле.
1: Мы вас раскусим быстренько.
2: Конечно. Ну вот, перебивание из вежливости. Знаешь, когда ты что-то расскажешь, перебил, говорит, извини, что перебил, и продолжает перебивать дальше. Ты сейчас серьезно?
1: Да.
2: Вот зачем ты это сделал? Как бы, чего сейчас вот ты добился?
1: Я?
2: Да.
1: Ничего.
2: Выключи свой микрофон. Дальше. Давление через вежливость. Знаешь, ну ты же не откажешь мне вот этого, знаешь. У меня папа, знаешь, как любит...
1: Ой, я так люблю.
2: У меня папа, знаешь... Ну вы же близнецы. А, нет, ты скорпион куда-то.
1: Мы не близнецы.
2: Ну вот скорпион, у меня мама скорпион, вот тоже любит вот это с папой, знаешь, на пару типа. А ты в субботу что делаешь? Я такой, вот еду туда-туда, съемка.
1: Жалко.
2: Я хотел, знаешь, а то хотелось вот поехать туда-то, надо было поехать то-то купить, туда-то, шкаф привезти. Я думаю, ну все, ну сразу скажи, отмени дела просто и все. Ну и последнее, конечно, излишняя фамильярность. Иногда она создает дистанцию там, где нужна простота вот эта вот, знаешь, из серии... Тёмка, привет! А ты человека первый раз видишь. Ты такой, так, отодвигаемся от меня.
1: Артём Григорьевич.
2: Какой Григорьевич? Михалыч я. В общем, приплыли. Так, ладно, в общем, запомните все эти пункты. Вежливость – это хорошо, вот, но не пусть будет ненавязчивой. А с тобой я сейчас отдельно разговаривать буду.
1: С тобой я сейчас разберусь.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 21, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 24 тепла, без осадков. Ну а вечером будет комфортно и где-то плюс 18.
2: Реклама.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41.
4: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
5: «Атонстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дон.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: HIT-FM.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Наша суперактивность для всех автолюбителей, для всех, кто слушает в машине радио HIT-FM.
2: Вам понадобятся сейчас ваши телефоны, потому что эта игра называется «Пробка, селфи, HIT-FM». Вам понадобится пробка, селфи и HIT-FM. Вот так вот, да? Ребятки, значит, смотрите, что надо сделать. Прямо сейчас берите телефоны, если вы в дороге, сфотографируйтесь, сделайте простое селфи. Не обязательно, смотрите, не обязательно что-то креативного делать. Вы можете постараться...
1: И позировать.
2: Да, вы можете просто сфоткаться, мы сами все додумаем с Терешковой.
1: Дорисуем.
2: Да, вы просто отправляете нам свое селфи, чтобы мы поняли, какие вы красивые, классные у нас. Вот, отправляйте селфи в личку в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Вот, отправляйте туда свое селфи в дороге. Вот, мы собираем из этих ваших фотографий, самые крутые фотографии попадут в галерею в группе HIT-FM. Вот. А самая-самая креативная фотография еще и получит шикарный приз. Это автомобильные рамки на ваш прекраснейший автомобиль.
1: Знаешь, о чем я сейчас подумала? Ведь жарко же, да? Солнечно, тепло, практически лето. Сейчас уже будут фоточки без курток.
2: Это прекрасно.
1: Да.
2: Вот, в общем, напоминаю цифры, куда отправлять свои селфи. Прямо вот сейчас. 8-925-007-1074. Это в личку в мессенджер Макс. Ждем.

0: Хит FM.
1: 8 часов 34 минуты в Москве, пробка, селфи, Хит FM, наше любимое развлечение с вашими телефонами с утра пораньше и в пробках, вот так вот, что надо было сделать?
2: Да-да-да, нужно было отправить нам селфи прямо в автомобиле, прямо в пробке, показать, какие вы красивые, счастливые и классные.
1: Да.
2: А, давай зайдем и посмотрим вот эту фотогалерею, что там имеется. Анна Николаева, вот у нас тут красивая очень-очень девушка, видимо, угу. Может быть, учительница.
1: Кстати, вот так, есть такой кажется. Момент, интересненько. Так.
2: Андрей, смотри, с кофеечком уже такой
1: я
2: бодренький.
1: Вот таким людям очень завидую.
2: А солнце ему
1: честно,
2: прямо в глаза.
1: Честно, бы сейчас сам бы хотел кофеечка.
2: Кстати, да.
1: Есть такой момент, хотелось бы, да? Так, пожалуйста, вот мне Евгений, достаточно серьезный человек. Знаете, Евгений, вы так артистично брови поднимаете из-под очков своих.
2: Да, а мне кажется, он не серьезный, а как будто бы что-то задумал.
1: А вот как тебе Александр, который просто чилит?
2: Да, такой
1: просто
2: чилит,
1: загорает.
2: Он вообще никуда не торопится. А Снежана серьезная, как будто бы у нее сегодня собеседование.
1: Екатерина, да. Пожалуйста. Такой стиль.
2: Уф. Екатерина, шикарные очки.
1: Да.
2: Раздевайтесь, как-то тут, вы жарко одеты.
1: Тут еще, заметьте, не я это сказал.
2: Нет, ну я не знаю, конечно, в зависимости от того, в каком городе Екатерина.
1: Елена, вот, пожалуйста, хвастается маникюром. Вообще, Елена очень яркая герцогиня, я смотрю, у нее, смотри, там цветные косички, цветные ногти. Я уверен, что и машина тоже цветная.
2: А Костя какой креативный.
1: Костя, где Костя?
2: Где-то из-под руля фотографирует.
1: Так, ладно, нам надо было выбрать победителя.
2: Да.
1: Победителем, конечно, слушайте, я вам скажу честно, неожиданно для нас было увидеть такую фотографию от Дениса. Денис едет с дровами куда-то. Причем дрова. Денис, привет.
2: Привет, расскажи,
3: привет.
2: Куда едешь?
1: Давай, во-первых, для начала определимся, где ты находишься, в каком городе.
3: Я нахожусь в городе Новомосковск.
1: Новомосковск. Воу. И где это нужно, вот такое количество дров в Новомосковске?
3: Да, в принципе, у нас почти все в дровах. Выезжаешь с частного сектора, и везде дрова.
1: У нас по пятницам тоже в Москве так.
2: Не, ну ты знаешь, вот. Нестандартное такое в машине.
1: Главный вопрос. Главный вопрос. А что за машина у тебя?
3: У меня Рено Аркана. Или Аркана, кому как больше нравится.
1: Не, ну то есть, знаешь, чему я спросил? Тебе жалко было туда дрова загружать или нет?
3: Ни грамма. Когда я ехал, я думал о тех людях, которых буду парить на тех дровах, которые я вез, когда был в бане.
2: Ничего
1: себе. А у вас арканы на чем есть? На дровах. Вот так вот.
2: Денис, а ты профессиональный парщик?
3: Не профессиональный, но стремлюсь к этому.
1: Прекрасно. Слушай, ну судя по голосу, у тебя все шансы
2: мы
1: есть. Итак, мы тебя
2: узнали,
1: поздравляем!
2: Да.
1: Дарим тебе роскошные рамки с логотипом Hit FM на твой автомобиль, который будет возить дрова и дальше. Вот, и ты делаешь большое дело. Мы тебя поздравляем.
2: Всем спасибо за фотографии. Ловите подборочку нашу.
1: Да, у нас в мессенджере Макс есть, да.
2: И смотрите, какие вы классные.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
3: ВГО-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал.

0: сегодня. Бавария, ПСЖ в 22:00. Только Вокка. 18+.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: поэтические произведения более понятными и интересными. Также мемы помогают им лучше запоминать эпизоды и образы из книг. И на самом деле, я вот скажу честно, я согласен на 100%.
1: Насчет запоминания точно.
0: Абсолютно. Но я бы не брал мемы, потому что я знаю массу там сейчас с помощью искусственного интеллекта делают проекты, где на стихи поэтов великих делают песни, получается красиво. Тоже очень хорошая история. Потом есть тоже, опять же, искусственный интеллект, который оживил этих поэтов, и они такие прям современные, очень классно. Если это, вот это называется мемасиками, то, конечно, ок.
1: Не, смотри, они хотят мемасики, да? А школы готовы эти мемасики показывать?
0: Ну, какие там? Вот,
1: я думаю, что там какая-нибудь Тамара Сергеевна скажет... Все телефоны убрали.
0: Я говорю, Тамара Сергеевна, давайте мемасиками
1: двойные
0: изучать. Мемасиками изучать. Он такой, как ты меня назвал? Мемасиком?
1: Это что за фамильярность?
0: Ты собрался Пушкина с мемчиками сравнить? И вот там же агрессия будет.
1: И ты такой говоришь, Тамара Сергеевна, я не пойду в гуманитарий.
0: Такой, ты никуда не пойдешь, пока не выучишь Пушкина. Ну, слушайте, я скажу честно.
1: Почему ты, Тамара Сергеевна?
0: Ну, ты ж придумала.
1: Почему ты не отвечаешь?
0: Я как Тамара Сергеевна. Ну, в общем, я к тому, что если мы говорим о вот литературе классической, то, конечно, я руками-ногами за. Но если эти мемасики будут, конечно, классные. То есть, знаешь, есть мемасик, где пикапер такой с руками вверх. Ага. Вот это Пушкин должен быть. Потому что то, как он о любви, или Фет.
1: Мы тогда будем только смеяться, а не серьезно относиться к литературе.
0: Так а в смысле? Ты в школьную литературу посмотри, там надо только смеяться, мне кажется. Ну, был...

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Артем, Филяй, Мадамов, Диана.
1: Сваха.
0: Пу-пу-пу, Терешкова. И у нас сегодня здесь третий час обсуждения. Лямур тужур, лан френ, лян фра, лян татита.
1: Редко встречаются нам такие темы на самом деле, но обсудить с вами мы просто обязаны. Как вы считаете, что в отношениях можно делать вместе, а что по отдельности?
0: Ой-ой-ой.
1: Тут можно и в позитивном ключе, да, а можно и даже пожаловаться вот так вот, так капслоком покричать.
0: Я скажу честно, я считаю, что по отдельности надо делать ремонт. Ну, то есть один занимается одним в ремонте, другой, и не пересекаться на площадке. Я сталкивался с этим, я знаю, что я говорю, поверьте. Вот, это раздельно.
1: Когда вы спорите насчет цвета дивана?
0: Вообще, в целом, ремонтом должен заниматься кто-то один. Ну, то есть, грубо говоря, она хочет ремонт, она его затеяла, ты только...
1: Я готова им не заниматься, выплачивай. Если мне не надо платить.
0: Чего?
1: Я готова не заниматься ремонтом.
0: Как мои рабочие, говоришь, примерно. Вот. Нет, тут история такая, что если вот девушка захотела ремонт в квартире, там, супруга ремонт в квартире, она все спроектирует, ты только деньги давай, и все, вот так вот. Не надо лезть туда.
1: Да, согласна.
0: Если вот ты упустил момент с ремонтом, теперь не лезь туда. У нее ниточка терпения лопнула.
1: Я тут про другое хочу сказать, про сон. Я считаю, что сейчас уже, ну вот когда тебе уже 30+, нужно спать раздельно.
0: Да потому что, когда тебе 30+, ты не убежишь никуда. Там суставы скрипят так, что слышно будет.
1: Честно, лет 10-15 назад я думала, что вот если они не спят вместе в одной кровати, не просыпаются с утра, значит, они друг друга не любят, значит, у них уже прошли все чувства. Я серьезно так думала.
0: Я помню, я жил с девушкой, она мне такую истинную...

0: терику закатила только из-за того, что я второе одеяло купил. Ты строишь между нами стены.
1: А сейчас, во времена разных графиков, образа жизни, ты понимаешь, что вот мне надо спать.
0: Постоянно.
1: Спать я могу и высыпаться только, когда это делаю одна.
0: Ну, смотри, сначала вы спите на разных, под разными одеялами, ну, потом на разных кроватях, дальше в разных комнатах, скажет, да? А потом в разных квартирах.
1: А потом в разных городах.
0: С разными людьми. Ладно, ребят, давайте, поехали. Обсуждаем сегодня вот какую тему часа. Что можно делать в отношениях вместе, а что стоит делать по отдельности. Свои сообщения присылайте в Макс по номеру 89250 07 10 74, и можно в группе в мессенджере Макс, там же в группе Хит FM отметиться. Ждем.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем отношения. Что в этих самых отношениях или в супружеской жизни стоит делать вместе, а что раздельно?
2: Да вот давайте высказывайте свое мнение. Вам ничего за это не будет. Просто не подписывайтесь, и ваша жена об этом не узнает. Поэтому нормально. Вот Наталья пишет. Считаю, что нельзя работать вместе на одном предприятии, в одном офисе. Тоже считаю так. Это вообще... Вы в дом-то устаете друг от друга.
1: Вот знаешь, я тебе скажу так. Вот у меня двоюродный брат Феликс, у него есть супруга Лена. И вот они... работают вместе, в одной компании. Вот. Я не знаю внутренности, внутрянки их, пересекаются ли они во время работы. Но они работают вместе уже много лет. И они счастливы. То есть для меня это прям показатель.
2: Ну, может быть, у кого-то действительно, ну, получается. Я, например, знаю одного директора, который все время на работе, с утра до самого вечера. И, в принципе, он и отношения на работе всегда находит.
1: Вот Андрей пишет, путешествовать надо вместе, а вот бизнес лучше вести отдельно. Угу. Вот так, это твои ноготочки, вот с ними и возись сама.
2: Про путешествия тоже считаю, вот что-что, а путешествие надо все-таки стараться вместе, но иногда разрешать друг другу выезжать на мальчишники и девичники.
1: Ты как себе это представляешь? Типа ты жена, и тебе муж такой: Диана, сегодня я на мальчишник. И ты такая: в смысле? Уже же был. Да, в Турцию. А я тогда на девичник в Подмосковье.
2: Я про другое. Ты сейчас вспоминаешь свадьбы. А я говорю, что просто компании девочек, например, куда-то уехать. Или компании мальчиков куда-то уехать. Ненадолго.
1: Всегда в компаниях девочек и в компаниях мальчиков
2: есть
1: наступает момент,
2: мальчики.
1: Час X, когда появляется мальчик и девочка.
2: Ну, а может и нет.
1: А Марина пишет, значит, зарабатывать отдельно, тратить вместе. Вот тоже, кстати, хорошая тактика.
2: Степан написал, обои клеить вместе нельзя, спать вместе нужно.
1: Вот. Вот согласен.
2: Я почему-то сейчас представила, что я где-то как это устроила супер-митинг по поводу 8, отношений.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджер Макс. Можно также в Максе в группе Hit FM написать. Тема сейчас сегодня вот какая. Что стоит делать вместе в отношениях, а что раздельно?
3: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает.
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: 9:16 в Москве. Что стоит в отношениях делать вместе, а что по отдельности? Такая у нас сегодня тема часа. И тут у меня, значит, сон ворвался в чат.
1: Так.
0: Каждый второй считает, что спать по отдельности надо, да, в руку.
1: Да?
0: Именно в руку. Вот. А вместе спать под одним одеялом, а по отдельности она своими женскими, а мужчина мужскими. Все просто.
1: А? Елена написала, муж и жена одно целое, по возможности все вместе, с детства готовить к тому, чтобы детей рожать вместе, чтобы муж умел принимать роды, повышает ответственность друг перед другом и детьми.
0: Вот я вот, вот это, конечно, вот я... Ой.
1: А что?
0: Я бы... Ну...
1: Ай, я не понимаешь ничего.
0: Не готов участвовать в таком... Ну, правда. Я, простите, конечно, меня, пожалуйста. Если вы считаете, что надо, ну, прям, надо
1: а
0: прям.
1: А то столько предложений, тебе столько раз звали.
0: Да каждый день звонят, говорят, прими роды. Я говорю, да я не могу, я крови боюсь.
1: Да, ладно.
0: Вот. Так, доброе утро. Детей делать надо вместе, а вот рожать их все-таки по отдельности. Парные роды не понимают. Написал, между прочим, мужчина. Алмаз зовут.
1: Нет, у меня были... Все парные, поэтому я это только
0: парные?
1: Приветствую, и мне все нравится, да.
0: Это в смысле, в помещении прям человек находился?
1: Да.
0: Так я сейчас за эфиром будешь рассказывать, мне это интересно. Да, в зал.
1: Вы бы видели его глаза?
0: Евгений пишет.
1: Так.
0: Я хочу увидеть глаза того, кто с тобой парные роды принимал. Вот. Евгений пишет, в зал ходить надо вместе. Ну, кстати...
1: О, нет.
0: Почему?
1: Терпеть это не могу.
0: А почему? Что
1: наблюдать
0: такое?
1: Особенно вот это.
0: Потому что он сильнее
1: идут...
0: тебя?
1: Нет, когда они идут такие ручка с ручкой, и не разговаривают вообще, не общительные, не улыбчивые, как будто бы, ну, прям тренироваться пришли.
0: Зато смотри, к твоему никто не подойдет, к твоей никто не подойдет. Вот, шикарно же.
1: Я сразу вспомнила историю, как я пришла с мужчиной в фитнес вместе. Еще у меня был ребеночек с нами, ну, маленький, вот только родился, в люлечке. Я иду по беговой дорожке, люлечку рядом поставила, а мужчина ушел там, к другим силовым каким-то тренажерам. И просто рядом со мной на соседнюю дорожку встает мужчина и такой смотрит на меня, на ребенка, на меня, на ребенка. И такой... Грудью кормите? Это было самое неожиданное.
0: Надо было, знаешь, посмотреть.
1: Это был подкат, как ты понимаешь.
0: Надо было посмотреть на нее и сказать, а вы? 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также можно в группе в Максе Хит FM написать. Мы сегодня обсуждаем вот что. Что в отношениях стоит делать вместе, а что по отдельности? Будет день.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: 19 градусов в Москве сейчас, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают плюс 24, внимание, вечером плюс 21. И весь день в Москве будет солнечно и приятно.
2: Реклама.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус. Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе Глобус. Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой. Ставкой в Глобус.
9: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 9:27 в Москве.
1: Так, вот сообщение приходит, да, нам на тему.
0: Тема часа у нас сегодня, да, тема часа у нас сегодня вот какая. Мы решили обсудить отношения. Что в отношениях стоит делать вместе, что стоит делать раздельно.
1: Купать детей можно и вместе, это Никита написал. А вот ходить в туалет можно и по раздельности.
0: Ну что же вы такое творите?
1: Вот так вот. Нельзя водить одну машину, постоянно колено ударяю. А вот ездила жена пассажиром, можно вместе. Это Алексей написал.
0: Так, ну тут часто, очень многие пишут про путешествовать вместе. Вот.
1: Насчет тачки, кстати, на двоих я тоже против. Я считаю, что вот лучше не брать чужую машину.
0: Я вот тоже согласен.
1: А то начнутся вот эти претензии, вот эти недовольства.
0: Знаешь, на автобусе ездила, вот и езди. Нравилось и нравится.
1: Да,
0: ладно,
1: конечно.
0: Шучу, конечно. Серафим пишет: здравствуйте, считаю, жить вместе с родителями, паре семейной, нельзя. Лучше от родителей отдельно. А вот ремонт делать вместе можно. Все ремонты с мужем делаем и не ругаемся, так подкалываем друг друга. Это вы не, понимаете, это вы, как вам сказать? Слава богу, вы не читаете мысли человека в этот момент.
1: Вот насчет магазинов, я считаю, что надо раздельно ходить.
0: Абсолютно.
1: 100%.
0: Особенно мужикам. Я прям, ребята, я рекомендую.
1: Да даже за продуктами не надо. Вот пусть ждет, поможет вещи до дома дотащить.
0: Да не, ну я просто объясняю. Знаешь, сколько раз видел картины, когда вот вещи выбирает мужчина, стоит, и девушка: так, вот это тебе. Он такой: ладно. Потому что ты в смысле, ладно,
1: а
0: тебе
1: сейчас...
0: А ты
1: думаешь, что мы это делаем, потому что нам очень хочется? В какой-то момент ты приходишь в магазин и говоришь: что ты хочешь, давай выбирай, смотри. А он такой, глаза вверх: я не знаю.
0: Да говори, потому что ты говоришь, что ты хочешь, выбирай. Он сам решит. Сам решу.
1: Сам решу?
0: Сам решу. Вот. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа HitFM. Там тоже ждем ваши сообщения. Итак, что стоит в отношениях делать вместе, а что раздельно?

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 34 минуты. В Москве мы сегодня обсуждаем, что стоит делать в отношениях вместе, а что по раздельности. Мы остановились на шопинге.
2: Да. А Сергей говорит собирать грибы. Можно как вместе, так и по раздельности. Не, собирать грибы надо всегда с человеком, который разбирается в грибах. Вот со мной лучше этого не делать.
1: Не разбирается в грибах.
2: Я знаю только лисичек.
1: Ты прям знаешь, как они выглядят?
2: Конечно.
1: Или просто название только знаешь?
2: Я просто обожаю эти грибы, поэтому я знаю и точно знаю, что это они.
1: Интересно. А вешенки всякие там, знаешь, вот эти вот.
2: Вешенки.
1: Так, Ларис пишет. Здравствуйте. Слушать Хит ФМ и танцевать просто так надо вместе. А что делать по отдельности? Даже не могу придумать. Когда любишь, все вместе хочется делать.
2: Вот особенно вот. В начале.
1: Евгений пишет. Шопинг только вместе. Мужчина – это кошелек. А какой шопинг без кошелька? Евгений, если рядом она и держит вас в заложниках, пришлите фотографию кулачка.
2: Очень хорошо сказали. Вот прям, знаешь, такая гордость за мужчину. И такая зависть к женщине. Ну, это правда классно.
1: Ой, так, дальше. Так, по отдельности надо готовить кушать. Когда муж идет на кухню приготовить какое-то блюдо, я ухожу и закрываю дверь. Потом прихожу, готовлю салат и что-нибудь еще. Есть,
2: о,
1: надо вместе.
2: Красота.
1: Согласен, кстати говоря, вот вообще, да, это сейчас даже не только отношений касается. Даже когда вот с вечеринкой, один кто-то отвечает за еду, например, там шашлык жарит, второй там суп готовит, третий салат готовит. И не надо вмешиваться друг в дела другу. Знаешь, вот я дико злюсь, когда я что-то готовлю, и приходят вот эти советчики.
3: Сюда надо еще и горошком перец положить.
2: Знаешь, что я...
1: Лаврушечку засунуть. Я говорю, я бутерброд делаю, какая лаврушка?
2: Если мы говорим про еду, я считаю, что один прием пищи в день, да, должен быть совместный. Ну, там, например, ужин. Чтобы вы обязательно сидите за столом вместе, ужинаете. У вас это ритуал. А в остальное время без разницы.
1: А как же завтрак совместно вот этот вот?
2: Ну, слушай, все в разное время встают. Я сейчас только замечаю, смотришь, что графики абсолютно не совпадают.
1: У тебя как, Пашот, течет, а у меня что-то крепенький. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем вот что. Что стоит делать вместе, а что по отдельности в отношениях. Давайте, пишите, ждем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали отношения. Что в этих самых отношениях стоит делать вместе, что раздельно?
2: Ну, вы поняли, что, в принципе, вы все готовы делать вместе.
1: Алена... Ровно как и все готовы делать раздельно.
2: Алена вот написала, считаю, что ходить на УЗИ по беременности, особенно в первом и втором триместре, нужно женщине одной, да и на прием к гинекологу тоже одной.
1: Я вообще себе не очень представляю, как это может быть вместе, прием гинеколога.
2: Не, ну иногда уходят смотреть ребеночка, там же УЗИ.
1: Не, УЗИ, да.
2: Просто когда первый триместр, там совсем-совсем малышарик.
1: Так это что такое? Это вот он такой, вот такой.
2: Похож.
1: Вот. Вот это полос, вот это, глазки мои.
2: А это что за бугорочек?
1: Это кишечник.
2: Нет.
1: Там не так?
2: Там не так совершенно.
1: Ну, ладно.
2: Так, ладно, хорошая тема, пообсуждали и хватит.
1: Да, ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами.

0: вообще послушать, что расскажет человек про это, потому что путь-то нелегкий.
1: Путь нелегкий, и если вдруг вы еще не выбрали свой путь, то это будет для вас
0: вот Ирина,
1: очень удачная
0: Ирина
1: история.
0: Ефремова вам все расскажет в 3 часа дня сегодня, так что не упустите Hit Woman Club тоже. Все, прощаемся до завтра. Адамов, Терешков, утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Hit FM. Завтра на том же месте в тот же час.
1: Любим, целуем, обнимаем. Пока!

0: радио Хит ФМ.
1: А какой статус, друзья, нам с вами сегодня придумать? Давайте мы будем сегодня с вами все делать правильно. Даже если люди вокруг будут говорить, нет, ты неправильно делаешь, не слушаем их. Мы все равно все с вами делаем правильно сегодня вместе. А вообще у нас много всяких дел. Нужно поймать везде хит. Нужно потренировать ассоциативную память. Нужно отгадать, что там в хитовой коробочке лежит. И, конечно же, выиграть очень много подарков. Вот я желаю вам удачи, друзья. Ну, а начинаем с новинки.
0: Marshmallow и Portugal the Man.

0: Это Зарбиев, Виз Калифа на радио Hit FM. Send me your location. Давай ты пришлешь мне свою геолокацию. Вот об этом песня. Что-то в последнее время не хочется делиться своей геолокацией. Не знаю почему. У меня, кстати, знаете, была одна знакомая пара. Вот они расстались. Ну, как бы они остались друзьями, но прям как пара вот расстались. Но забыли отключить взаимный доступ к геолокации. И у них начались взаимные упреки. С кем-то был, почему дом не ночевал. Хотя отношения, конечно же, были завершены. Вот, и пришлось вмешаться нам, друзьям, чтобы вот окончательно разорвать эту цифровую привязку. Хотя, конечно, все относительно. Друзья, у нас совсем скоро афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Иду на все. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013.
2: Lana Del Rey.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода плюс 22 в Москве. Северо-западный ветер у нас нежно дует сейчас со скоростью метр в секунду. Влажность 40%, давление идеальное. Вроде как сегодня пока осадки нам с вами не обещают.
2: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Музей Востока на ВДНХ приглашает на выставку «Зов Белухи по пути Рериха», которая приурочена к столетию экспедиции Николая Рериха на Алтай. В центре проекта священная гора Белуха и ее мифология, вдохновившая Рериха и современных художников, повторивших его маршрут почти век спустя. Увидите десятки живописных работ, этюды, керамику и бронзу, в которых отражены горные пейзажи, реки Алтая и образы местных культур. Выставка работает до 5 июля без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В Музее Победы к 9 мая открывают выставку «Вернисаж Победы», которая объединяет работы современных художников и произведения из музейной коллекции. На выставке собрали живопись, графику и скульптуру молодых авторов и финалистов одноименного конкурса, посвященного теме единства и исторической памяти. Выставка работает до 5 августа без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: Сегодня вечером в мультимедиа-арт-музее в рамках киноклуба покажут мистический триллер Алины Насибуллиной «Шурале». По сюжету Айша готовится к свадьбе, но узнает о пропаже брата и возвращается в родную деревню на его поиски. Позже она сталкивается с таинственным духом леса Шурале. После сеанса сможете обсудить киноленту с режиссером фильма, начало в 19:30 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Baby Rexha и Faithless на радио Hit FM New Religion. Как-то активно вы голосуете за эту песню. В главном хитовом чарте она уже на 7-м месте, а на позапрошлой неделе была где-то на 9-м. То есть такими темпами, я думаю, что совсем скоро она попадет в топ. Друзья, это от вас все зависит. Если вы будете за нее голосовать, она будет в топе, не будете... Не будет. Где можно двигать хиты? У нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит FM. Ну а наш главный хитовый чарт, как раз услышим, что вы надвигали, в субботу в 18.00 по Москве. Ну а через полчасика играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». Ну а прямо сейчас с нами Sophie and the Giants. Shut up and dance. Замолчи и танцуй.

В этом часе, друзья, играем с вами в хитбокс. Буквально через пару песен. Надеюсь, мою коробочку принесут. Ну, просто волнуюсь я всегда, когда ее вот не... Ну, в общем, надеюсь, принесут. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Да я сейчас сама, пока вот будет играть песня, пойду искать эту коробочку, любимая моя. Так, Алексеев забежит в студию. Наверное, Алексеев все-таки забежит и расскажет нам про то, что просмотр быстрого контента опасен для здоровья. Я просто тоже его не видела сегодня, но говорят, что Алексей. Вот. Ладно, не буду вам все секреты раскрывать, друзья. А прямо сейчас у нас Now и The Warning на радио Hit FM. Two Corazón.

0: Битбокс.
1: Ну что, играем, друзья. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 00 70 74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Там прямо сейчас появится пост, можно и туда, и туда. Мы все видим, все считаем. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 17, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Итак, открываем. О, а как они его туда... В общем, в коробке поместился один, я чувствую, да. Хотя живут они с семьей по 6. 6 бы, наверное, все сюда не влезли. Вот, штука называется красивым армянским словом, которое очень часто неправильно мы с вами употребляем во множественном числе в русском языке. Вот, ну потому что так удобнее. Вот. Ну, ассоциируется с весельем, отдыхом на природе. И, кстати, пробуждает зверский аппетит. Что здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 00 70 74. Удачи, друзья!
2: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего – насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл.
9: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
14: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверять, получилось у вас отгадать, что на этот раз наш хитовой коробочке. Мои ассоциации были следующими, когда я увидела эту штуку. В общем, поместился здесь один, хотя они живут с семьей по 6 всегда. Вот. Штука называется красивым армянским словом, которое очень часто неправильно употребляем в русском во множественном числе. Вот, и вы даже написали во множественном числе, вот как вот мы употребляем, а не так, как якобы нужно. Сейчас объясню. Вот, ассоциируется с весельем, отдыхом на природе, пробуждает зверский аппетит. Но тут есть варианты, что это хинкали, шашлык. На самом деле здесь лежит один шампур. И наш победитель Марина сегодня. Марина, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». А во множественном числе, как мы говорим, вот вы пишете «шампура». Ну, хочется, правда-то легче сказать «шампура», но неправильно. А правильно сказать «шампуры». Да, вот на «у» всегда «шампуры», о шампурах, шампуром, Вот, но шампура приятнее, да, произносить? Ну, вот так вот. Спасибо вам, друзья, за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Завтра обязательно продолжим, ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2004. Джей-Зи и Линкин Парк.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 23 на градуснике, по ощущениям около 20, потому что западный ветер сейчас дует со скоростью 4 метра в секунду при влажности 43%. Давление у нас идеальное, и вроде как осадки нам пока с вами на сегодня не обещают.
2: Реклама.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
8: ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
13: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Просмотр коротких видео в интернете успел стать глобальным трендом. Однако, как выяснили ученые из Китая, это занятие может быть губительным для здоровья не менее, чем общепринятые вредные привычки. Результаты исследования показали, что во время просмотра быстрого контента у человека усиливается работа системы вознаграждения мозга. По сути, дофамина становится больше необходимого, и мы перестаем реагировать на обычные источники получения удовольствия. Особенно вредным признали пролистывание коротких видео перед сном. Из-за этого дополнительно ухудшаются концентрация и сон, а также снижается эмоциональная устойчивость. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Одна с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: В новом выпуске журнала Discovery Даина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Это Зейн Малик, тот самый из One Direction. Трек называется Die For Me. Ты говорила мне, что умрешь за меня. Прямо сейчас я пытаюсь до тебя дозвониться уже ночью, но ты не берешь трубку, я не знаю, с кем ты. Кстати, буквально пару месяцев назад в одном из подкастов он заявил, что никогда не испытывал к Джиджи Хадид. Ну, просто ходят слухи, что песня посвящена ей. Вот, знаменитая модель, да, знаете? Вот, они были вместе, и у них есть даже дочь. Вот, что он никогда не испытывал к ней настоящих чувств. В тот момент, это я сейчас пытаюсь его процитировать, я, возможно, думал, что это любовь, но с возрастом понял, что, вероятно, ошибался. Может быть, это была страсть, может быть, что-то другое, но не истинная любовь. При этом Зейн подчеркнул, что благодарен Джиджи за рождение дочери, испытывает к ней глубочайшее уважение. А также он все-таки решил, что больше не стоит обсуждать личную жизнь публично, чтобы оградить себя и близких от лишнего внимания. Я думаю, очень правильное у него решение.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый.
2: На радио.

Хит-ФМ. В этом часе, друзья, мы с вами ныряем в прошлое, играем в хит-стори. Алексеев нам расскажет про автомобильный держатель для картофельных снеков. Кстати, прикольная штука, крошек тогда не будет в салоне, надеюсь, наверное. Петь мы будем вместе с Анной Асти и Димой Биланом. Песня называется «Эпилог», но она будет чуть-чуть попозже. А также, друзья, в этом часе играем с вами в «Везде хит». Если поймаете его, можно выиграть очень-очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Парфюмерия, косметика, ювелирка, бензин, вкусняшки, одежда модная, спортивная. В общем, можно выиграть все. Главное его поймать. А ловится он тоже достаточно просто. Как только услышите в эфире, как красивый мужской голос вам скажет: «Друзья, прямо сейчас отправляйте слово «Везде хит» к нам в мессенджер Макс». Сразу же берете телефон, отправляйте. И если ваше слово «Везде хит» сегодня будет шестым по счету, потому что сегодня 6 мая, то все, «Везде хит» ваш. Мы с вами созваниваемся и в прямом эфире посмотрим, что же вы там выиграли. Ну что ж, я желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас слушаем Tame Impala и Jennie из Blackpink. Трек называется «Дракула».

0: Реклама.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
6: 16+. Ольга Лерман снова поехала?
7: Мне нужен инструктор по скейту.
6: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки. Поиграем в хистори, потренируем ассоциативную память, как мы это делаем. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем его прямо сейчас. Наслаждаемся. Воспоминания нагрянут, гарантирую, вот от этой песни 100%. Если вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Наш мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если вспомните, но не подсматривайте никуда, хорошо? Потому что важны именно ваши воспоминания. Но у нас есть подсказочки, куда прямо сейчас мы с вами занырнем. В том самом году у Чарли Пута вышел дебютный альбом. Шон Мендес закончил школу. А в прокат вышли Warcraft и Deadpool. Вот туда и ныряем. Готовы? Поехали!

хит-сари на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита. Это Pink, Just Like Fire. Пытаемся вспомнить с помощью личных воспоминаний. Это тут есть у нас сообщение. Pink — одна из моих любимых певиц, поэтому знаю точно, что это 2016-й. Клип классный на эту песню. Саундтрек к Алисе в Зазеркалье. Андрей написал. Кстати, это еще не все. Андрей пишет, что песня была номинирована на премию Грэмми, но проиграла композиции Джастина Тимберлейка «Can't Stop the Feeling». Но Тимберлейк тогда стрельнул этой песней, не поспоришь, очень сильно. Аня написала, что 2016 год в школе ставили танец под эту песню и победили. Молодцы! Еще очень интересное сообщение от Степана. 16-й год встретил свою жену Марину, но сейчас она сидит рядом и дуется, потому что я сегодня не могу управлять автомобилем, я не виноват, это все Коль, сосед. Передайте Марине, что люблю ее сильно. Степан, ох уж эти соседи. Седы Коля, да, всегда не вовремя, всегда вот. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Мы вспомнили, что это 2016 год, Pink, Just Like Fire. Ну, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться в 2026, потому что нужно поймать везде хит. Именно в этом году он здесь плавает где-то вот прям. Если поймаете, можно выиграть очень-очень классные подарки. Ну, а возвращает нас Конкс и мужчина с очень красивым именем Теофилус Лондон. Трек называется «Galaxy». Поехали!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода плюс 24 на градуснике, по ощущениям около 20, потому что западный ветер тут решил нам подуть со скоростью почти 5 метров в секунду при влажности 39%. Давление в норме и сегодня без осадков.
2: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
4: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
5: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
6: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Находясь за рулем, необходимо соблюдать предельную концентрацию, но также стоит помнить о любви водителей к перекусам в пути. В идеале одно не должно мешать другому, и в России разработали специальный автомобильный держатель для картофельных снеков и соуса к ним, который устанавливается в подстаканник или любое другое удобное место. Получится ли с его помощью надежно закрепить другие блюда, неизвестно, но есть надежда, что гаджет поможет меньше отвлекаться за рулем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Hit FM, начиная от вкусняшек и до модной одежды, от обновленных гаджетов до новинок электроники. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и оказаться сегодня 6-м по счету, потому что 6 мая. И у нас есть победитель — это Лада, город Кемерово. Лада, привет! Алло, алло.
2: Привет.
1: Ну, смотри, «Везде хит» поймала. Теперь сейчас посмотрим, что там будет. Есть, наверное, какие-то такие... Мы не будем гадать. Мне кажется, что в любом случае что-то там должно быть прикольное. Ну, потому что это Hit FM. Ну что, открываем? Готово?
2: Да.
1: Готово. Итак, открываем, что у нас там на этот раз. Какой «Везде хит»? О, а у тебя «Везде хит» на спортивную одежду у тебя «Везде хит». А это значит, что благодаря радио Hit FM ты сможешь выбрать стильную, спортивную, удобную одежду, экипировку, обувь, аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. А вот так вот, по-моему, попали. Спасибо тебе огромное, что слушаешь Hit FM. Спасибо, что с нами. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще? Конечно, будет. Он периодически так проплывает. Его главное поймать вот так вот и выиграть классные подарки от радио Hit FM. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.
0: «Везде хит» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ «Патент», «Спортсоюз», «Алгоритм номер 19», «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Радио Хит FM.

Миллер на радио Hit FM Body Talk. Это, знаете, когда по движению тела можно определить, что там человек думает. Серьезно. Ну, просто мысли могут проявляться в наших таких непроизвольных и малозаметных движениях. Например, вот, например, при мысленном решении какой-то сложной задачи человек может ходить взад и вперед, вот так вот, туда-сюда. А перед началом действия мы, как правило, кладем руки на бедра. А вот такая, знаете, борцовская стойка с широко расставленными ногами может указывать на готовность к сопротивлению. Ну, и, конечно, если мы смотрим на кого-то, кто нам сильно нравится, ну или на что-то, у нас прям расширяются зрачки всегда. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну, а как он выглядит, вот это можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами все делаем правильно, что бы там кто ни говорил, все равно правильно. В этом часе можно будет выиграть наш классный мерч, например, спортбокс фирменный или модный фирменный дождевик радио Хит FM. Буквально через пару песен начнем играть в настроение. Также советую не пропустить программку про фильмы и сериалы «Смотрители». Петь будем «Тону-тону». Ну а прямо сейчас тоже очень классная песня, к тому же новая. Это «Топик» и «Бекки Джи» на радио Хит FM. Sorry, Papi.

0: Сабрина Карпентер на радио Хит ФМ с песней про очередную вкусняшку. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых, самых активных. Кто хочет попасть в прямой эфир? Я думаю, что вы. Да-да-да, вы. Ну, вы стесняетесь немножко. Ну, это же прикольно. Просто берете в руки телефон и набираете звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня будет 5 вопросов. У вас 30 секунд. Отвечайте либо да, либо нет. Особо размышлять не нужно, просто включаем свою интуицию. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. К тому же я подсказываю. Все, буду дарить вам подарки. Могу подарить наш фирменный дождевик радио Хит ФМ. Он такой прям вот плотный, хороший, выдерживает ливни. Проверяли. Вот, либо фирменный спортбокс. Там всякие такие штучки для того, чтобы взять все-таки наконец-то и заняться спортом. Ну, там, знаете, налобники, напульсники, бутылочки для воды. Вот все это померяешь и сразу, нет, все, я побежал. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильная я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
10: 16+. Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
11: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
10: В кино с 14 мая. 6+. Приятно.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ставрополь. Катя, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, Катя сказала, что в Ставрополь идет небольшой дождь, да, поэтому немножечко погрустила. Но уже чувствую по голосу нормально, да, все, уже не сильно грустила.
2: Да, уже три минутки погрустила.
1: Да, но три минутки можно погрустить, больше не надо, больше не надо. Лучше, как говорится, ну, по нейтралочке, если что. Но когда серотонин прям зашкаливает, это тоже хорошо. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение фантастическое.
1: Что это значит? Объясню. У меня вот, опаньки, появились 5 фантастических вопросов. Но они такие странные, конечно. Но это круто. Видно, как раз они тебе и нужны. Вот, я должна за 30 секунд все это прочитать. Ты тоже за эти же 30 секунд должна ответить либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Так что включаем женскую интуицию. Готово? Поехали.
2: Хорошо.
1: Поехали. Инженеры разработали ботинки из грибов. Да или нет?
2: Нет.
1: Луна удаляется от Земли. Да или нет?
2: Нет.
1: Сейчас пассажирские самолеты летают медленнее, чем в прошлом. Да или нет?
2: Да.
1: Уборка...
2: Нет.
1: А уборка может нанести вред здоровью. Да или нет?
2: Да.
1: В мире насчитывается до 2000 сортов яблок. Да или нет?
2: Да.
1: Ну, а я думала, ты на все вопросы нам ответишь. Нет, знаешь, как правило. Но тут решила, что все-таки да.
2: Я хотела на все «да» ответить.
1: А чего ж не ответила?
2: Ну, потому что ботинок из грибов не бывает, наверное.
1: Ты представляешь, это какой год ты сейчас у нас на дворе? 2026. Мне кажется, сейчас можно все просто, понимаешь? Сейчас эти 3D-принтеры вон органы печатают, понимаешь? Тут грибы, конечно, есть. Ты представляешь, грибной мицелий, вот из него взяли и попробовали ботинки. Правда, зачем, не знаю. Ну, может, они какие-то там упругие, не знаю, может, сейчас... Ну, а этот эксперимент проходит. Разработали ботинки, но в продаже их еще пока нет. Не знаю, может, запах у них там еще. Ну, не знаю. Вообще...
2: Ну, вот. Мне кажется, это они специально придумали, чтобы вот так вот нас запутывать, о чем-то думать, потому что не существует. Я по-прежнему буду спорить.
1: Окей,
2: нету, ладно. Мы их не видели.
1: Так, ладно, все,
2: никто
1: согласна.
2: Не видел.
1: Никто не видел этих ботинок из грибов, поэтому не надо нам лапшу на уши вешать.
2: Правильно.
1: Едем дальше. Луна удаляется от Земли. Вот ты знаешь, ты уверенно сказала нет. Тут написано «да». Я с тобой согласна. Но, знаешь, написано, что каждый год примерно на 4 сантиметра они тут... Да, ну, не знаю, ну, прям вот с линейкой, что ли, мерили?
2: Ну, вот я вообще смотрю в окошко, и мне кажется, что вообще она не удаляется. Вот я прям...
1: Все, уже можно тебе подарки дарить. Все, уже я с тобой согласна. Куда он удалился? На месте она стоит.
2: Да,
1: стоит она, и все. Сейчас пассажирские самолеты летают медленнее, чем в прошлом. Ты сначала так сказала, да, а потом вдруг нет. Че ты меняешь так точку зрения?
2: То, что женщины, они не постоянные. Мне же надо было как-то так.
1: Да, мы уже это поняли.
2: Мне кажется, второй правильный ответ.
1: Не, первый. Засчитывай тебе первый.
2: Но я так и сказала.
1: Да, правильно. Да, да, да. Потому что безопаснее, экономичнее. Экологичнее. Как мне нравится с тобой играть. Слушай, вот даже можно... Ну, давай до конца. Уборка дома может нанести трезоры? Тут уже априори.
2: Конечно.
1: Априори. Да, все. Но тут еще говорят, что все из-за химикатов, содержащихся в чистящих средствах. Понимаешь? Вот Ира Баутин тут в новостях недавно нам посоветовала убирать молоком и хлебом. Это я до сих пор так думаю. Ну, ладно, едем дальше.
2: Плюс мне есть... муж даже покупает молоко за вредную работу.
1: Хорошая у тебя. В мире насчитывается до 2000 сортов яблок. Ты согласен? А вот здесь говорят, что 7500. Вот 7500. Неправильно вопрос скажи, задали, что значит.
2: Да, это
1: больше.
2: Неправильно. До двух. Он вот. Может и больше. Он вот. До двух и все. Может больше. Он же правильно тут вопрос.
1: Я просто понимаю.
2: Корректировать надо правильно.
1: Аплодисменты в студию, Катя, просто.
2: Ура!
1: Как мне нравится твое настроение, когда ты позвонил, сказал, у нас там Ставрополь. А сейчас ты посмотри, какое. Вот сейчас пойдешь на улицу с своими любимыми подружками делиться настроением. Хорошо, только подожди, сейчас мы подарки с тобой повыбираем еще. Хорошо, ладненько, не отключайся,
2: хорошо,
1: пожалуйста.
2: Хорошо.
1: Друзья, это настроение на радио Hit FM. Моя главная задача, чтобы вот поиграв, вы вот так вот себя вот классно чувствовали. Ладно, завтра буду ждать именно вас. Наташа Стаханова, статус хитовый. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2018. Clean Bandit and Demi Lovato.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 24, друзья, у нас на градуснике, по ощущениям около 20, потому что западный ветер все еще дует со скоростью почти 5 метров в секунду. Но это, наверное, здорово, прохладненько. Так, влажность 39%, давление в норме и без осадков сегодня.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
5: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус.
4: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
6: ООО «Гиперглобус». УГРН 104-777-687-64-87. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
10: 16+.
11: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
12: Мы покажем.
11: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер 2.
0: В сети можно посмотреть сериал «Несовершенные женщины», снятый по одноименному роману-триллеру Араминты Холл. Это история о дружбе, которая постепенно разрушается. После загадочной смерти Нэнси, ее ближайшие подруги пытаются пережить утрату, но постепенно понимают, что почти ничего не знали о человеке, с которым были так близки. Пытаясь разобраться в обстоятельствах гибели подруги, героини начинают заново пересматривать и собственные жизни. В главных ролях Кейт Мара, Керри Вашингтон и Элизабет Мосс.
1: Номер 1.
0: На первой строке расположился второй сезон сериала «Друзья и соседи». Напомним, сюжет крутится вокруг управляющего крупным хедж-фондом Эндрю Купера, который неожиданно теряет все. Его увольняют с работы, жена подает на развод, и он вот-вот потеряет дом в престижном районе. Чтобы поправить свое положение, герой начинает обворовывать соседей. Во втором сезоне он продолжает красть ценности и деньги, но один из жильцов грозит раскрыть секреты Эндрю. В продолжение вместе с Джоном Хэммомом снялись Джеймс Марсден и Аманда Питт. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
1: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня. Бавария – ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
8: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: В новом выпуске журнала Discovery Даина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

BTS на радио Хит FM, и, пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов, друзья. Лишь напомню, что у нас же сегодня среда, правильно? Поэтому в эфире Хит FM Hit Woman Club в 15:00, друзья. Не пропустите, в гостях у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР, городского фестиваля Tech Friendly Weekend и автор книги «От стажера до сейл». В общем, будет очень-очень интересно. Ну, а я желаю вам классного дня, Хит FM. Пока-пока.

0: Песенка «Оберег мотивашечка» на ваш рабочий день. Не хочу домой, не хочу, не хочу, не хочу. Это когда, если вдруг нечаянно захотелось домой посреди нерабочего дня. Вот эту песенку и спели вместе с «Медузой» только что на Хит FM. Потому что надо не хотеть домой, а надо хотеть доработать сегодня как следует. Тем более сегодня только среда, господа. Это экватор недели. И вот сейчас где-то как раз и половиночка. Вот самое, что и на есть. Половиночка, если судить по Москве, вот этого самого рабочего времени. И я напомню, 6 у нас мая. Как приятно приходить на работу. И сразу привет, Хит FM. Привет, Наташа. Завтра будем поздравлять вас с профессиональным праздником Днем Радио. И правда же, завтра 7-е. Это наш профессиональный праздник. Там еще в календаре где-то в течение года и такой День Радио, и такой радиодень, и прочее. Но этот наш любимый профессиональный. Мы его очень сильно любим. Попову славу, ну тот, который Колумб Америку открыл. А вот Попов радио, соответственно, не то чтобы открыл, не то чтобы оно было зарыто, а он откопал. Но ему, в общем, хвалебные оды, естественно, потому что он все это смог сделать. Но это будет завтра, правда? А куда мы его погнали, лошадей-то? У нас сегодня много вкусного и интересного. И везде Хит в какой-то момент зайдет не в этом часе, видите? Ну, вы встрепенулись. Ну вот, и гостя зайдет тоже не в этом часе, но вы встрепенулись. Вот так вот буду немножечко вас, так сказать, бодрить. Калашникова здесь, всем привет.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ольга Лерман снова поехала?
5: Мне нужен инструктор по скейту.
4: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: погода на Хит FM.
1: А завтра еще теплый денечек, 27, даже Яндекс.Погода нам обещает. Переменная облачность, небольшой дождик возможен. Сегодня, кстати, маловероятен, но мы все понимаем. Так вот, завтра еще хороший теплый день, а потом раз, и похолодает в пятницу.
2: Реклама.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
8: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
13: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Глобальное потепление и резкие погодные колебания ускоряют старение. К такому выводу пришли российские ученые. По словам медиков, волны жары, мягкая зима и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, что приводит к возрастным изменениям. Легче с негативными симптомами справляются жители зеленых зон. А вот мегаполисы с их высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение. Если вы живете в большом городе, то эксперты рекомендуют завести дома комнатные цветы. Почаще проветривать помещение и приобрести увлажнитель воздуха. Также не забывайте о сбалансированном питании, увеличьте физическую активность и почаще общайтесь с людьми. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Так, господа, вот смотрите, философская мысль пришла не мне. Это где-то на просторах интернетов пришла мысль такая философская. Смотрите, понедельник, очень далеко от пятницы, замечали, да? А пятница как-то очень слишком прям близко к понедельнику. Вот это вот, конечно, тяжелая философская мысль, я считаю. Если она вам в голову никогда не приходила, мне она в голову никогда не приходила, но кому-то из умных людей где-то там на просторах интернета пришла в голову, и я подумала, а правда, как так все устроено? То есть, когда ты в понедельник думаешь о пятнице, это, конечно, миллион еще нужно жить часов, как будто бы, а то и дней, а когда в пятницу думаешь, о-хо-хо, но понедельник уже откуда-то угрожает. Хорошо, что в следующий раз такое не будет. Ну, конкретно в эту пятницу мы не будем бояться понедельника, он выходной. Ой, совсем хорошо, да? Вот, на душе прекрасно, приближаемся к праздничным дням, День Победы, тем более. С этой приятной мыслью продолжаем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует «Айо».
12: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
17: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
18: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-5795-7799.

14 часов 49 минут. Это время московское. Это время нам говорит о том, что некоторым пора на обед. Но подождите. Если вы пришлете код прямо сейчас, откуда-то из старого из чего-то выплыло. Короче говоря, но это не только...

раз разговариваем об этой конференции. В прошлый год мы как раз обсуждали это же о нашем цифровом будущем с вами. Это интересно и актуально. Поэтому через 10 минут, я надеюсь, все начнется, и мы углубимся в тему.

0: Пряниковой на радио Hit FM.
1: Господа, ну смотрите, 15 часов и 2 минуты в Москве. Это значит, а поскольку среда, это значит клуб Hit Woman начинает свою работу. Я напомню, что у нас эксклюзивно ведется трансляция на нашей страничке ВКонтакте. Здравствуйте еще раз, смотрите на нас. Ответственный за эту трансляцию Никита, с которым мы как раз сейчас перемывали кости искусственному интеллекту. И, может быть, об этом мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей и героиней, которую я с удовольствием готова представить. Ирина Ефимова сегодня у нас в гостях, организатор конференции ЦИПР. Цифровая индустрия промышленной России, правильно?
2: Да.
1: Вот, потом организатор городского фестиваля Tech Friendly Weekend, а еще автор книги «От стажера до CEO». И вот об этом, обо всем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Я надеюсь, что сегодня будет интересный разговор про технологии.
1: Конечно. Ну, во-первых, давайте немножечко в двух словах, я даже сказала бы, напомним, потому что в прошлом году мы тоже рассказывали об этой конференции ЦИПР, но она самая актуальная, что может быть, поскольку это о цифре, о технологиях, об искусственном интеллекте, обо всем, что нас действительно тревожит. Правильно ведь?
2: Да, все так.
1: И в этот раз, по-моему,
2: одиннадцатый раз, да, конференция проходит в Нижнем Новгороде, и в этом году она пройдет в 11-й раз. Мы будем также говорить про технологии, про промышленность, про искусственный интеллект, который в целом во всех сферах нашей жизни уже давно активно присутствует, и, наверное, расскажем интересно что-то про российские технологии.
1: Угу. А вот вы такая молодая.
2: Так кажется.
1: Так кажется, уже просто организатор целой конференции. А вы первый год?
2: Нет, история началась достаточно давно, в 2011 году, когда я пришла работать в агентство ивент-менеджером, и вот долгое время, собственно, книга моя посвящена истории о том, как я пришла работать стажером и стала SEO-агентством, агентства, и с 2016 года мы стали делать конференцию ЦИПР, потому что мы поняли, что есть некий запрос у аудитории рассказывать про цифру, про промышленность, про технологии каким-то более таким бизнес-языком.
1: Угу.
2: И мы начали делать эту конференцию, вот уже 11-й год

0: ей занимаемся.
1: То есть вы у истоков?
0: Да. Я генеральный директор компании-организатора и, да, один из основателей.
1: Угу. То есть вы точно знаете, как оно развивалось, да. И вот что сейчас, спустя 11 лет, чего нам ждать, потому что эта конференция вот-вот будет в мае,
0: с 18-го, да, по, с 18 по 21 мая, соответственно, Ципр, и дальше переходящий в городской фестиваль Tech-Friendly Weekend.
1: Угу. А вот для аудитории, если, допустим, люди вот сейчас послушают и захотят присоединиться, может, они недалеко от Нижнего Новгорода там, а может быть, приехать с удовольствием. Это для разных слоев, так сказать?
0: Да, у нас специально разделено для двух разных аудиторий. Сам ЦИПР — это более такая бизнес-конференция, то есть у нас в основном люди покупают делегатскую часть, участвуют со стендами или просто приезжают как слушатели, и там такая сугубо деловая история. Дальше у нас есть 21 мая, это открытый день для горожан, то есть на самом деле любой человек может зарегистрироваться, регистрация открыта, там выбираются определенные слоты, и приходишь и смотришь выставку, потому что выставка у нас огромная, больше 150 компаний участвуют, три огромных павильона, плюс уличная зона, то есть там есть действительно что посмотреть, и плюс компании стараются показать что-то интересное и для горожан.
1: Угу. Это вот в рамках цифровой индустрии?
0: Да,
1: вот
0: в рамках ЦИПРа, 21 число, открытый день, то есть там не будет деловой программы, но там будет полностью открыто все для горожан и для любых людей, кто зарегистрируется. Плюс там упрощенная регистрация, что, конечно, намного удобнее для людей. И дальше фестиваль Tech-Friendly Weekend, он тоже у нас абсолютно бесплатный, по предварительной регистрации тоже также выбираются слоты. Можно, кроме того, что послушать интересных спикеров, которые такие более уже популярные, скажем так, знакомые для широкой масс. И дальше у нас музыкальная программа. Каждый день диджеи, знаменитые артисты, много разных активностей.
1: Так, и чтобы, вот если сразу кто-то заинтересовался, на сайте...
0: На сайте ЦИПР выбираешь регистрацию, там открытый день, 21 число, то есть в целом достаточно все комфортно и просто можно сделать.
1: Поэтому, если вы сейчас вот как раз хотите этим заняться, дадим вам время, под музыку, разумеется, а потом вернемся. Hit Woman Club.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Так вот, мы продолжим, господа. Я напомню, Ирина Ефимова сегодня вместе с нами, организатор конференции ЦИПР и городского фестиваля Tech-Friendly Weekend, а также автор книги «От стажера до CEO». И мы начали говорить, естественно, о конференции, но это большая такая тяжелая махина для людей, уже погруженных в вопрос, скажем так, правильно?
2: Да-да-да.
1: А вот интереснее немножечко сразу было бы осветить как раз фестиваль. Это уже для нас.
2: Да, вы знаете, два года назад мы поняли, ну, три на самом деле, что есть определенный запрос, как раз-таки, когда появился этот открытый день, к нам стали приходить люди абсолютно разных слоев, достаточно много молодежи, люди с детьми, ну, то есть, которые, казалось бы, не особо соприкасаются с ЦИПРом напрямую и, наверное, с технологиями. Мы поняли, что есть в целом запрос у аудитории говорить о технологиях более простым, понятным языком и, может быть, о технологиях в широком смысле, не только в промышленности, и в больших компаниях, а именно о том, как я каждый день могу их использовать. И в прошлом году мы сделали тему фестиваля «Искусственный интеллект в креативных индустриях». Как раз-таки мы брали все индустрии креативные, которые существуют, приезжали знаменитые режиссеры, журналисты, медиа-менеджеры, рассказывали о том, как они используют искусственный интеллект. И мы поняли, что он в целом во всех сферах нашей жизни, мы вот сейчас с вами обсуждали, что практически уже ничего не происходит без искусственного интеллекта. И в этом году мы будем говорить о будущем. Тема фестиваля называется «Привет, будущее». О том, как наша жизнь будет выглядеть через 30 лет. Как будет выглядеть wellness, как будет выглядеть наше питание, музыка, артисты, все, все индустрии, как они будут выглядеть через 30 лет.
1: И это могут пойти послушать вот люди, допустим, которые в Нижнем Новгороде в этот момент находятся.
2: Не только в Нижнем Новгороде, на самом деле наш таргет — это как раз-таки весь ПФО, то есть Нижегородская область, ближайшие города, потому что мы привозим очень интересных ученых, мы привозим больших таких спикеров, которые как раз-таки рассказывают о технологиях, которые, ну, там, наверное, может быть, в Москве можно с большей долей вероятности послушать, чем в регионах.
1: Ну, я думаю, что из Москвы заинтересованные люди приедут, конечно.
2: Конечно, да, из Москвы, опять же, очень удобная логистика, можно добраться и на машине, и много-много поездов, и самолеты. В общем, в целом супер удобно доехать до Нижнего, и мы знаем, что многие люди приезжают на один день просто потусоваться, послушать музыку, погулять, в Нижнем шикарные закаты, погода, в общем, всех приглашаю в Нижний Новгород.
1: А вы прям любите, да, этот город? Красиво получается.
2: Да-да-да, мы с 2018 года, когда там высадились, как-то очень влюбились, действительно держатся на очень высоком уровне благодаря губернатору и его команде. Они делают прям очень классные продукты и привлекают огромные фестивали туда. Только сейчас недавно был интервал с фестиваль световой, пустили более 500 000 человек. Ну, то есть в целом это действительно огромные такие масштабные проекты, которые развивают область, развивают людей и как-то движут вперед в целом индустрию.
1: Так, чтобы Москве даже было немножечко обидно, а что это не у нас делаем ЦИПР вроде, ну, мы же тут центр всего, а нет, господа, езжайте в Нижний Новгород. А вот как раз городской фестиваль, это может любой человек зайти?
2: Да, любой человек. Также у нас есть регистрация на сайте Tech-Friendly Weekend.
1: А это отдельный сайт?
2: Отдельный
1: уже.
2: Сайт, да. Ну, в целом это достаточно легко найти в интернете информацию. И, соответственно, да, там зарегистрироваться тоже на определенный слот. Это делает специально, чтобы не было огромного скопления людей, регистрироваться на слот, выбирать сессию, на которую вы хотите прийти, тоже по предварительной регистрации, все очень удобно, не будет никаких очередей или такого, чтобы кому-то не досталось места, и прийти послушать, узнать что-то новое. Можно всегда подойти после к спикерам, узнать у них их мнение о своих проектах или какие-то вопросы задать.
1: А, даже так, да?
2: Да, у нас все очень лояльно, всегда есть вопросы из зала, всегда есть возможность пообщаться. Мы стараемся как раз-таки быть таки, очень близки к людям.
1: А вы говорите, потом еще и музыкальная, соответственно, составляющая. А на это нужно тоже регистрироваться или это уже
2: платная
1: часть?
2: В этом году тоже нужно просто зарегистрироваться. Нет, у нас пока все бесплатно, только по предварительной регистрации. Мы в прошлом году поняли, что нам очень важно сохранять вот это ощущение тусовки и фестивали. Это, конечно же, всегда музыка. Без музыки это невозможно, потому что люди приходили, слушали программу, там, по сути, могли поесть на фудкорте и в целом идти домой. Поэтому мы хотим, чтобы люди именно оставались там на целый день, приходили пораньше, брали друзей, детей, парней, девушек, всех, и долгое время были там. Поэтому у нас днем начинают выступать диджеи, а вечером уже такие огромные, большие артисты, от Джибуду и Аника. У них более 1 000 000 прослушиваний на Яндекс.Музыке. Поэтому это точно такие хорошие, классные, якорные точки, которые можно послушать.
1: Это действительно прикольно. И, соответственно, на сайте уже сейчас... А напомните даты?
2: Вот, с 21 по 23 мая. Угу. Да, на сайте уже все есть информация, тоже можно зарегистрироваться.
1: Ну, а поскольку, я так понимаю, вы этим теперь хотите позаниматься, господа, мы дадим вам время, потом вернемся.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
2: Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
3: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
4: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
6: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
8: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Hit Woman Club на радио Hit FM.
1: Итак, господа, продолжим. Я напомню, конференция ЦИПР – это главное деловое событие по цифровой экономике, правильно, и технологиям в России. И вот сегодня у нас в гостях, между прочим, организатор этой самой конференции, очаровательная Ирина Ефимова, по-прежнему не убежала от нас, а мы, естественно, будем спрашивать и спрашивать, потому что мы такие. И хочется понять, вот то, что мы уже более-менее описали с вами, и сама конференция, и то, что для народа фестиваль городской, а это как вот планируется? Задается одна тема года, например, они друг с другом связаны по этой теме, вот сама конференция и фестиваль?
2: Вы знаете, я думаю, что в целом технология – это что-то такое будущее и что-то всегда про будущее, наверное. Uh-huh. И действительно сейчас искусственный интеллект, он присутствует везде, поэтому эти две темы, которые они вроде как бы вместе идут, но вроде и каждая из них более глубоко уходит именно в своей области, в своем направлении, потому что на ЦИПРе это все-таки больше про бизнес, про промышленность, около гос различные компании, структуры.
1: Мишустин мы там видим на сайте.
2: Да, Мишустин, импортозамещение. То есть это какие-то такие вопросы более, наверное, глобального масштаба. На тех Friendly Weekend мы обсуждаем больше лайфстайл направления, wellness, здоровье, музыку, какие-то искусство, то есть, ну, такие более широкие лайфстайл-темы.
1: То есть бизнес этого не обсуждает, что ли?
2: Бизнес это обсуждает в меньшей степени, как мне кажется, хотя у нас мы внедряем в ЦИПР тоже такие лайфстайл-темы, например, в этом году мы будем подробно обсуждать гаджеты для здоровья.
1: Пожалуйста.
2: Вот, да, пожалуйста, как они.
1: А, да, вот, пожалуйста, вот так
2: да,
1: вот,
2: да,
1: пожалуйста.
2: Да, примерно так. И как раз-таки я должна была быть модератором темы по гаджетам для здоровья, трекерам, но вот нашла более хорошего модератора, который, мне кажется, туда идеально впишется, решила отдать ему свой статус и буду просто спикером в этой сессии.
1: А вот вы как спикер уже подготовились?
2: Да, я готовилась изначально как раз-таки как модератор к этой сессии достаточно подробно, и вот когда мы нашли нового модератора, я решила все свои истории рассказать как спикер.
1: А вообще, вот как это проходит? Вот, например, возьмем вот эту вот сферу, в которой вы собираетесь говорить что-то. То есть это вы приходите со своей точки зрения, правильно? Или со своим опытом, например, да? И уже не то, что вопросы задаете кому-то или как-то ставите актуальные темы. И какой вот смысл, например, того, что там происходит?
2: Нам просто понять. Много лет я вела темы, касающиеся кибербезопасности среди детей. У меня трое детей, и мне очень важно понять, как с ними взаимодействовать в будущем. Плюс старшей дочке, ей почти 12 лет, и она уже много лет требует, просит, шантажирует и угрожает зарегистрировать ее в соцсетях. Я обсуждала с многими экспертами, и в том числе, кстати, ее привожу каждый год, как раз-таки сажаю в зал, и она слушает о том, что говорят и психологи знаменитые, и киберэксперты, о вот этой истории регистрации ранней в соцсетях. Потому что я лютый противник, и уже сейчас многие прогрессивные страны, они вводят цензоры до 16 лет, до 14, до 18, потому что действительно в возрасте там 8-10 лет это слишком рано, ты сам не можешь отличить, кто с тобой общается по другую сторону экрана. И это очень важная тема, которую мы много лет поднимали вот в рамках ЦИПРа основного. В прошлом году мы делали детскую сессию на Tech Friendly Weekend, где дети защищали свое право быть в интернете полностью представленными. И также были два эксперта, которые объясняли им и проверяли их вот по каким-то таким триггерным точкам. Вот вы отправите это человеку, вы сделаете это. И на самом деле они, не могу сказать, что прошли хорошо
1: этот тест. Да, то есть все-таки опасность, да?
2: 100%. Это правда опасность, и мне нравится, что об этом очень много действительно говорят с разных сторон люди, и как будто бы вот этот мировой тренд на то, что все-таки ограничивать людей, детей в использовании социальных сетей, он идет в нужном направлении, по ощущениям.
1: А вот интересно, после вашей конференции могут быть приняты какие-то, например,
2: законы,
1: да?
2: Конечно, у нас чтобы не соврать, точно больше 500 подписаний происходит различного характера. Мишустин после основной пленарной сессии дает ряд поручений, которые, естественно, исполняются в течение года. По итогам отчитываемся мы на сайте и министерство на своих сайтах, поэтому действительно там происходят важные вещи.
1: А, я думала, Мишустин просто приезжает выступать, уезжает, а дальше все расслабились и тоже выступает. Смотрите-ка, а есть что-то вот прям, чтобы сходу, не подготовившись, чем похвастаться, что после вашей конференции раз и внедрили? Или дать время подумать?
2: Надо время подумать.
1: Хорошо, дадим время подумать, сейчас вернемся.

0: Так мы продолжим, господа. Ирина Ефимова по-прежнему с нами. А мы, между прочим, и о будущем, и о высоких там технологиях, и искусственном интеллекте, и непосредственно о конференции ЦИПР, а также о фестивале Tech Friendly Weekend. И так что там у нас вопросик был? Что там важного после вашей конференции какой-нибудь было принято?
1: А, да, вы знаете, я вот хотела отметить, что как раз-таки вы упоминаете Мишустина, и тот формат, который он ввел на конференции ЦИПР, он очень интересный, потому что это живой диалог. Он выходит, делает определенный доклад, далее садится в зал и задает вопросы уважаемым спикерам в живом режиме. Эти вопросы никто не знает, какие будут заданы, поэтому у нас там в живом режиме проходят различные важные решения,
0: которые
1: принимаются.
0: Это жесть, конечно, да, потому это... что, да, когда начальничек приехал, грубо говоря, выступил, его все проводили, все выдохнули, и такой вайб пошел свободный. А тут сидит, понимаете ли, в зале и вопросы.
1: Да, да, полтора-два часа задаются вопросы, и более того, он может дернуть кого-то из зала, сказать... А теперь вопрос тебе, просто вообще рандомному человеку.
0: Нормально вы там жаришку устроили?
1: У нас идет прямая трансляция, и всегда можно посмотреть, как это выглядит. На самом деле, в рамках ЦИПРа у нас есть определенные меры поддержки IT-отрасли, которые разрабатываются, дорожные карты, реализация которых тоже выкладывается в открытые источники. Всегда можно посмотреть то, о чем договорились, и то, что сложилось. У нас развивается международное сотрудничество с дружественными странами. Ежегодно приезжают стенды и презентуют свои идеи. Вот, например, в прошлом году у нас был презентован наш проект «Космос».
0: Ага.
1: Тоже достаточно мощно. И предоставляются различные рейтинги и результаты именно по IT-отрасли, мониторинги, различные, в общем, премии. Соглашение, подписание, все это, да, в большом масштабе.
0: Ясно. А вот, спасибо. А вот, например, бывает такое, что все люди там, ну, которые посвящены на вашей конференции, вот они обсуждают внедрение искусственного интеллекта, развитие, там, допустим, как нам нужно абстрагироваться от всех вот этих вот и самим что-то такое сделать. Наверняка это сейчас активно обсуждается, потому что суверенитет цифровой и прочее, и прочее. А потом выходит какой-нибудь спикер, все это не надо нам всем, этот искусственный интеллект нельзя допускать. Есть такое?
1: Вы знаете, в рамках ЦИПРа, мне кажется, нет. Все-таки все понимают, что это технология, которая может помогать, и люди умеют с ней работать на самых разных уровнях. И сейчас, наоборот, такой тренд, что даже не нужно брать на работу человека, если он не разбирается в искусственных технологиях. Но вот в рамках Tech Friendly Weekend действительно есть такие староверы. Mm-hmm. Это чаще всего представители креативных индустрий, журналисты, пиарщики, которые отрицают в целом использование и все делают сами, пишут тексты сами, редактируют. Все это происходит очень долго, чаще всего. Но вот мне кажется, что искусственный интеллект, он нам дан как помощник. Можно об него думать, можно с ним что-то обсуждать. Я очень часто свои какие-то гипотезы проверяю именно через помощника. Накидываю, наговариваю, и он мне рассказывает свое мнение или, может быть, помогает углубиться, задать более глубокие вопросы. Я его использую исключительно как помощника. Mm-hmm. И считаю это своей, скорее, сильной стороной, а не слабой, что я начинаю хуже, меньше думать, потому что думается все равно ровно так же, но, может быть, эти мысли становятся более глубокими.
0: Например, а что вот вы говорите, допустим, на этом фестивале есть такие люди, которые отрицают, и они приходят и рассказывают о том, что они отрицают?
1: Ну, нет, мы все-таки про продвижение технологий, поэтому мы не берем таких спикеров, хотя, может быть, это было бы интересным разговором двух сущностей. Нет, у нас и в команде есть люди, кто предпочитают не использовать искусственный интеллект, все делать своими руками, они это считают своей стильной стороной, потому что у них действительно идеи не зашоренные, условные, ни через что не проверенные.
0: Не, ну хорошо, идея рождается в голове, а дальше можно чисто технически действительно использовать искусственный интеллект, а они все равно нет.
1: Дальше появляется соблазн использовать не только технически его.
0: А, вот оно что. Там просто у кого жареным запахло, тот где-то подгорает, чувствует, тот, видимо, против искусственного интеллекта. Что вот то, что вы перечислили, а вдруг нас заменят?
1: Да-да-да.
0: Кстати, это обсуждается, заменят?
1: Да, действительно, обсуждаются профессии, которые полностью исчезнут, обсуждаются достаточно много каких-то механических задач, условно, переводчики, копирайтеры, это практически те сферы, даже на самом деле дизайнеры. Сейчас же огромная проблема в том, что какой-то простой дизайн может сделать кто угодно. Любой помощник условно, раньше нам нужно было заплатить кому-то деньги, чтобы они сделали приглашение. Сейчас тебе нужно просто наговорить текстом, закинуть любой помощник, и у тебя будет приглашение. То есть кадровый вопрос точно будет стоять. Поэтому наша, мне кажется, основная задача не бороться с этим, а научиться работать.
0: Угу. А вот, кстати, по поводу кадровых вопросов одно дело. Детей мы еще сегодня упоминали. А вот тут вот я слышала где-то кто-то. Вот так вот я информацию воспринимаю. Всем привет. Сказал, что, может быть, стоит пересмотреть вообще как бы институт домашнего задания, потому что все равно дети все это прогоняют через искусственный интеллект. Такие вопросы обсуждаются?
1: Да, эти вопросы пока не обсуждались, потому что это, да, действительно новая, достаточно новость. Мы ее тоже, я ее видела, мы даже делились ей, мне кажется, в наших социальных сетях. Я в целом противник домашнего задания. И в мое время мне помогала его делать мама, либо это были какие-то все равно списывания. Потом, когда появился интернет, сейчас дети просто находят любой способ зайти в интернет и сделать домашнее задание через него. Просто, тем более сейчас ты фоткаешь страницу, загружаешь ее, тебе приходят ответы на все. Сделай это так, как будто бы сделал я, он тоже это делает. И мне кажется, сама вот эта история домашнего задания, она для чего дана? Для того, чтобы ты усвоил материал. Ну, конечно, лучше его усвоить все-таки в классе со всеми или там с учителем, чем усваивать его дома с... То есть это всегда домашнее задание, это история мучения определенного у всех. То есть я не знаю ни одного ребенка умного, талантливого, кто любит учиться, кто бы любил домашнее задание. Потому что, ну, это как, знаете, доделывать работу дома. Вот вы хотите прийти домой после работы и хотите отдохнуть. Вы не хотите снова садиться за свою...
0: Да я-то очень согласна. Я даже до сих пор, если я там учусь кое-чему, домашку, если нету желания, то я ее и не делаю. За меня кто-то делает.
1: 100%. Я думаю, что вся учеба, как работа, должна заканчиваться в рамках школы, института, офиса и так далее.
0: Ну, так что вот к чему идем. Дети, слышите, все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
10: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Радио «Хит FM».

0: радио Hit FM.
1: Вот, господа, мы по-прежнему обсуждаем ту самую конференцию ЦИПР, которая, я напомню, с 18 по 23 мая. У меня просто огромный вот этот плакатик стоит. Tech Friendly Weekend, соответственно, с 21 по 23. Все это я рассказываю, потому что мы об этом и говорим, и, может быть, вы уже там где-то зарегистрировались, кстати. Но это махина, будь здоров. Не только по Мишустину с Грефом судя, просто. И, во-первых, несколько дней. Такие уважаемые люди приезжают, еще и там вопросы друг другу задают. Потом еще и для людей развлечения и что-то новое там узнавать. И это, конечно, масштабно, действительно. Насколько это потом приходится восстанавливаться, когда все это закончилось?
2: Вы знаете, каждый раз, когда заканчивается вот ЦИПР, вся эта неделя, которую проходит проект, и плюс мы там все находимся две недели почти в командировку, вот я уезжаю 11 числа уже, в следующий вторник, и вот до, получается, 24-го мы все будем там основной командой. И наоборот, у тебя настолько разгоняется вот этот вот механизм работы, что практически невозможно остановиться. Я иногда ловлю себя на том, что я приезжаю в воскресенье, еду там на поезде обратно в Москву, и мне хочется что-то сделать, даже непонятно до конца что, куда направить эту энергию. Какое-то вот выгорание, как да, принято говорить, мне кажется, мы не сталкиваемся, потому что мы все очень любим этот проект, мы его делаем все-таки сами, мы сами решаем, каким он будет. И мне кажется, в этом и есть основная фишка и основная

0: это что он в чем-то очень большом и важном находится. И у нас мы сделали отдельный фильм такой внутри для нашей команды. Вот эти все первые моменты, как все начиналось, какие мы были молодые и какие мы сейчас. И это, конечно, вдохновляет. Вдохновляет 100%.
1: А вот когда это все начиналось, а это уже 11 лет назад, можно сказать, а вы представляли, что до таких масштабов разрастетесь? Или в какой-то момент просто посмотрели назад? О, это мы.
0: Да, честно говоря, ну, я конкретно нет, не представляла. Я думаю, что, наверное, команда тоже, потому что мы сами удивляемся до сих пор, как мы растем и как мы продолжаем. И нам, с одной стороны, это очень круто и мотивирует, с другой стороны, это большой челлендж себе каждый год. Что нового мы покажем? То есть у нас вообще принято на Ципре думать масштабами не то, чтобы сделать что-то там хорошо, потому что это базово, а что мы нового сделаем. Mm-hmm. То есть мы, когда начинаем рассказывать про Ципр или там про Tech-Friendly Weekend, мы все время выносим в первую часть, что мы сделаем нового. У нас будет больше партнеров, у нас будет больше участников.
1: Это вот как раз про сейчас рассказывать.
0: Да-да-да, про сейчас. Mm-hmm. У нас вот в рамках Tech-Friendly будет новая музыкальная, ну, вообще музыкальная программа, которая появилась. И мы стараемся вот сами себя как-то челленджить, не наслаждаться и купаться в том, что есть, а постоянно идти вперед.
1: Да, ну и еще самый главный вопрос, а платье на каждый вечер новое или там костюм, как вы подбираете?
0: Это отдельная, конечно, и боль, и радость. У нас, так как основной состав это девушки, организаторов, то, конечно, это такой мини-неделя моды Ципра. У нас все супер красивые, супер стильные, невозможно, нереально модные девушки, и поэтому, конечно, мы все очень заранее выбираем себе образы, обмениваемся, делимся, меняемся сумочками, стараемся добавить наши вот ярко-зеленые детали, которые у нас фирменный стиль Ципра.
1: У нас, кстати, тоже.
0: Поэтому мы, да, очень много внимания этому уделяем. Практически всегда, мне кажется, у всех разные образы.
1: А вы там сверяетесь, чтобы не попасть в один образ, естественно?
0: Да,
1: и чтобы каждый день новое, да?
0: И чтобы каждый день новое, да. Но мы иногда миксуем какие-то предыдущие года, то есть условно что-то, что ты одевал 4 года назад, можно использовать тоже, но в основном стараемся.
1: Это хорошо, это же потребление, как оно там,
0: осознанное.
1: Видите, все в тренде. Но у вас все готовы на каждый вечер?
0: Да.
1: Ну, хорошо. Тогда мы вам желаем удачи, чтобы прошло легко, вот так вот огненно, красиво, обалденно, и потом, чтобы эта энергия еще наполняла вас, и в 12-й раз, когда соберетесь, опять через нас, пожалуйста.
0: Спасибо вам большое, приглашаем всех на Ципр, на Tech-Friendly Weekend, будем очень рады видеть.
1: А я напомню, Ирина Ефимова сегодня вместе с нами, как раз и организатор той самой конференции Ципра и городского фестиваля Tech-Friendly Weekend, и автор книги «От стажера до CEO», это мы не успели обсудить, ну, почитайте зато.
0: Спасибо.
1: Все, счастливо.
2: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России. Hit FM.

0: Господа, смотрите, что у нас с вами случилось. Час сменился, ничего не изменилось, да, казалось бы? А нет, в этом часе придет везде хит. А значит, кто-то из вас что-то прикольное выиграет. А что мы узнаем в эфире уже непосредственно все вместе? Главное это прикольное выиграть. 925-007-107-4, наш мессенджер Макс. Как только услышите приглашение в игру, а вы поймете, это оно, пишите слово «везде хит» в наш мессенджер. И сегодня шестой «везде хит» будет победителем. Всем удачи!
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: года на Хит ФМ.
1: Ну, на завтра еще неплохая, господа, даже хорошая, 27 градусов. Это максимальные показатели. Яндекс.Погода нам обещает, правда, будет дождя побольше, чем сегодня, особенно если у вас его не было, завтра будет. А вот, а на пятницу, конечно, плюс 16.
2: Реклама. Вокей, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
3: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте проведения, получения на OkMarket.ru.
4: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пара новинок. Пара Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 12+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
8: Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
9: О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
11: Билеты на tickets.spartak.com.
12: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
13: 16+. Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит ФМ.

0: Привычка ложиться спать после полуночи негативно сказывается на работе кишечника, гормональном фоне, психическом состоянии и приводит к набору лишнего веса. По словам американских ученых, из-за регулярного недосыпа у человека повышается аппетит, а также развиваются апатия, хроническое снижение настроения и потеря концентрации внимания. Со временем нехватка начинает отражаться на всех системах организма, что приводит к ухудшению здоровья. Именно поэтому ученые настоятельно предлагают изменить свои привычки и приучить себя ложиться спать в одно и то же время до полуночи, чтобы сохранить физическое и эмоциональное здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Новогодний хит на радио Хит ФМ.
1: Который и случился, конечно же, потому что мы вас предупреждали, вы все это слушали, вы знали, вы ловили везде хит и поймали. Но победитель каждый час может быть только один. И давайте же знакомиться с нашим счастливым обладателем везде хита. Его зовут Павел, он из Москвы. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну как у вас, настроение рабочее или уже праздничное майское?
2: Конечно, праздничная, вон какая погода хорошая.
1: Да, это правда, это правда. Надеюсь, к такому настроению еще немножечко добавится приятного, потому что мы сейчас вместе с вами, ну и вообще все вместе, будем узнавать, что же за везде хит достался вам. А волнуетесь?
2: Немного.
1: Не надо. Так вот, ну, ничего плохого, у вас-то ничего отнимать не будем, правильно? Поэтому уже приятно, что вы не выиграли, а выигрываете вы сегодня везде хит на модную одежду, Павел.
2: О, отлично.
1: Почему-то вместо аплодисментов я даже барабанчик. Вот. Это значит, что благодаря Хит FM вы себе что-то прикольное, а может и не себе, как захочется, можете симпатичное, интересное прикупить на одном из маркетплейсов. Поэтому выбор ваш, конечно. Итак, Павел, мы вас еще раз поздравляем уже аплодисментами.
2: Спасибо.
1: Желаем вам оставаться в таком же прекрасном настроении, несмотря на то, что погода изменится. Мы об этом сейчас не будем говорить. Мы будем говорить только о том, что вы большой у нас молодец-победитель. И оставайтесь, пожалуйста, на связи. Кое-какие вопросики порешаем. Вы же, господа, тоже ни в коем случае не расстраивайтесь, потому что везде хиты, они приходят, они как волны накатывают, откатывают, накатывают. Ой, это про нас майские. Нет, я говорю, что они приходят и уходят, а потом снова приходят и обязательно придет.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГЛ-2Д, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Вот, господа, 16:49 в Москве, на всякий случай я скажу и это. Но вообще хотела сказать, вот, мы же с вами поиграли в этом часе, но вы всегда можете еще немножечко поиграть, потому что у радио Hit FM всегда игривое настроение, на том и стоим. И поэтому, если не в эфире, то в нашем Максе, а точнее в нашем канале в Макс, конечно же, есть какой-то розыгрыш. Вот, например, сейчас он есть, чтобы сделать ваши майские праздники еще ярче и настроение еще праздничнее. Так вот, заходите в наш канал в Макс. Это не мессенджер, а то, где всякие посты выкладываются. Вот это вот все. Пожалуйста, там ищите закрепленный пост как раз.

Евгений, это Алекс Ворон на HIT-FM. Спасибочки. 17:05 в Москве. Смотрите, господа, к этому времени какой случай-то произошел. Могло случиться с кем угодно, между прочим, в любой-любой стране. Нас страшную сказку не тянет, но, тем не менее, неприятная сказка могла бы из этого получиться. Один дяденька пошел в магазин и купил себе маффин с шоколадной крошкой. Открывает упаковочку, а там действительно маффин и одна шоколадная крошка. Одна крошечка. Все. И не придерешься, на упаковке же так и сказано. Маффин с шоколадной крошкой. Ну, как будто бы, да? Но ведь ожидается совсем другое. Это все равно, что мы бы сказали, да, радио Хит ФМ, ваша любимая музыка и Тедди Свимс. И все. И, допустим, вы любите, конечно, произведение, да, сие, но это все, что есть. Или там Эйва Макс. И все. И никакого выбора. Ну, сказано, что ваша любимая музыка. А песня, может быть, действительно любимая, Sweet by Psycho, например, да? И все. Но это совсем не то, что, даже если так же заявлено, сформулировано, но не то, что ожидается. Вот. Поэтому, конечно, в нас вы можете не сомневаться. И действительно, Тедди Свимс будет в этом часе, и его Макс будет, и Бруно Марс будет обязательно, и Филатов, и Кэрис, и многие другие, так, чтобы вообще в тишине старались не сидеть, и чтобы на ваш вкус наша музыка

0: Вот такая приятная песенка от Эйви Макс. И это все у нас называется «Стопудовый хит» на Хит FM, господа. И такая же онлайн-станция у нас есть, если вы не знали по каким-то причинам. А не эти онлайн-станции, например, можно до них добраться на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Радио». И там увидите их немало, их больше десяточка, десяточки. Больше 10, а нормально. А, так вот, короче говоря, десяток яиц, десяточек. Короче, там больше. Вот, вы выбираете. Например, вам нравится как раз стопудовый хит. И, пожалуйста, слушайте, окунайтесь в атмосферу. Несколько треков послушали, возвращайтесь сюда. Но это правильно сделать, да? Потому что нас здесь еще и о погоде рассказывает, например. Вот, или, например, есть стопудовый хит, но русские песни. Тоже туда сходите, послушайте, насладитесь атмосферой, как будто что-то поменялось в вашей жизни, потом раз, опять сюда вернулись, потому что здесь еще и новости происходят, и всякие игрища, и все-все, что основное происходит, конечно, происходит здесь в эфире Hit FM, но туда можно отвлекаться. Прямо для этого все это и создали на нашем сайте, в приложении мобильном радио Hit FM, вот эти онлайн-станции, все для вас.
1: Погода на Hit FM.
0: Нету онлайн-станции о погоде, потому что это не актуально, слишком бы часто пришлось менять свои показания. Так вот, на завтра 26, а кто-то 27 обещал, а теперь уже 26 максимально, ну и то, наверное, не будет, небольшой дождик, наверное, будет, облака тоже будут.
1: Реклама.
2: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Фэмили. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 12+.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741.
12: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
13: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
12: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-777-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
14: Я хочу услышать Диму Билана.
15: А я Клаву Коку.
14: Мой кумир Сергей Лазарев.
16: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
17: Все звезды с нами, будь и ты!
16: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: мода. Модники, в особенности те, которые хотят выглядеть стройнее, знают, что одежда в горизонтальную полоску оказывает обратный визуальный эффект. Однако, как недавно выяснили ученые из Китая, не все горизонтальные полоски в нашем гардеробе полнят. Во время эксперимента добровольцам, которых набралось несколько сотен, показывали фотографии моделей в одежде с вертикальным и горизонтальным расположением разной формы полос. Выяснилось, что горизонтальные узкие черные линии с чередованием широких белых пространств могут значительно улучшать визуальное восприятие фигуры. Однако есть нюанс. В исследовании рассматривали образы в облегающих платьях, и в зависимости от кроя и ракурса ситуация может измениться. Поэтому одежду в вертикальную полоску признали более универсальной. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. 1, 2, 3.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам страшную сказку московскую, которая, ну, может прийти к празднике, к вам случится, поэтому просто будьте аккуратны. Праздники еще впереди, вторая часть майских. В общем, в Москве, соответственно, не в далекой-далекой стране, а столице, жила-была тетенька, которая однажды занималась чем-то, наверное, на кухне. Ну, я предположу, что-то вот там делала. Это сказка, можем тут нагнать всего чего угодно. И вдруг слышит какой-то странный шум из комнаты, из другой, там, видимо, две было. Вот, она заходит, а думала, что одна находится. Как бы ни котов, ни собачек, ни того, кто должен шум какой-то производить, шорохи какие-то. В общем, она услышала странные звуки из соседней комнаты, решила проверить, наверное, со сковородкой в руке, что происходит. Заходит в эту комнату, а там спит незнакомая тетенька. И это не ее родственница, и это не ее подружка, и вообще не очень понятно, кто это и почему она здесь спит. И что это такое происходит? Естественно, незнакомку разбудили. Незнакомка просыпается и, не очень-то удивившись обстоятельствам, говорит: «Извините, я тут вчера на майских гуляла с ребятами, чисто квартиркой ошиблась, легла сразу поспать. Сейчас уйду». Конечно же, больше вопросов, чем ответов в этой истории. Как она вошла в квартиру, почему двери не закрываются. Кстати, двери на ночь закрывайте, и вообще и не на ночь, и днем двери закрывайте. Вот. И, конечно, аккуратней с майскими праздниками. Вон иногда не до добра доводит.

Господа, что хочется заметить, что хотел сказать, что осталась нам одна пятница отработать. Ничего подобного, завтра еще четверг, а потом пятница. Ну, а потом, сами понимаете. Но завтра не простой четверг, завтра же 7-е. Если не догадываетесь, на что я намекаю, завтра день радио. Господа, большая просьба вам, где бы вы ни были, куда бы вы завтра не собирались, пожалуйста, в красивом. Потому что завтра наш с вами праздник. И даже если это совершенно ведро мусорное вынести, в красивом, а красивее, чем обычно. Потому что, ну, такой праздник нельзя пропускать, сами понимаете, день радио – это наш с вами праздник. Потому что это мы с профессиональной точки зрения здесь, с этой стороны микрофона празднуем. Но вы тоже с профессиональной точки зрения, потому что вы у нас максимально талантливые и профессиональные слушатели. Конечно же, это ваш праздник. А когда это настоящий праздник, надо в красивом. Вот, поэтому я тоже постараюсь красивым. Такие у нас планы на завтра. И хорошего вам вечерочка. Была Калашникова, летела, целую, пока. Хит FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: радио Хит ФМ.
1: Трэп Мафия Хаус на Хит ФМ только что и Мафия Стайл. Мы тоже с вами на стиле, стиль летний, хитовый, само собой. Наполняем вечер отличной музыкой, чтобы жизнь была еще краше и еще ярче. Итак, большой релиз. Мы с вами начинаем прямо сейчас. Впереди полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры, а еще разделы Double Track, хиты без правил и чарт спешл.
0: На радио Хит ФМ.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
2: ВГЛ «Патент», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Соловей Разбойник, Фло Райда на Hit FM Whistle. Вот так, посвистывая и пританцовывая, мы двинем с вами дальше навстречу очередной порции хитовых треков. Brooks Extan, Paid to Exist и Tom Gregory, Glow in the Dark. Это наша ближайшая муза-перспектива.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 26, по ощущениям плюс 22. Ветер северный, дует со скоростью 4 метра в секунду и влажность при этом 37%. Смотрим, что ночью плюс 15, завтра плюс 27 и дожди.
2: Реклама.
3: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус».
4: Да рада, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
5: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
6: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
7: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на «Острове» в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

темный шоколад и чай помогают снизить давление. По словам британских медиков, все благодаря флавонолам, которые содержатся в какао и чае. Ученые также отмечают, что регулярное потребление продуктов, богатых флавонолами, таких как яблоки или виноград, несут огромную пользу для поддержания здоровья сердца и являются приятным и простым шагом к здоровому образу жизни. Так что, если ваш начальник ворчит, что вы слишком часто отвлекаетесь на чайную паузу в прикуску с шоколадом, то просто намекните, что вы ведете

0: ведете здоровый образ жизни. А еще лучше пригласите руководство составить вам компанию. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Калит на HitFM Dive Into Me. Новая песня, клевая песня. У нас самые лучшие новинки. Вот стоит им выйти, и они сразу попадают в эфир. Разумеется, речь о наиболее достойных. В общем, лучше всех и раньше всех здесь на HitFM. Имейте в виду. Помимо новинок, есть еще и проверенные суперхиты. Как раз такой суперхит впереди. Fucking Perfect от певицы Pink.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28. Огранд 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля HVL M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
13: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
14: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробнее условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Клан Карусел на Hit FM. Трек называется Ride. А впереди Кунгс, у которого есть все шансы стать первым в главном хитовом чарте уже в ближайшую субботу. Вы, главное, голосуйте и активно голосуйте за трек Galaxy на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Hit FM. Итак, Кунгс, Galaxy через 3 минуты.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов.

0: наш.дом.рф.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Топик и Бекки Джи на Hit FM только что. Их летнее настроение в треке «Sorry, Papi». 19.06 в Москве. Это шоу «Большой релиз». Добро пожаловать. Час второй. Распечатали. Начали. Ровно через 60 минут «Хиты без правил». Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит, поэтому прямо сейчас заходите в наш официальный паблик ВК, ищите пост на тему «Хитов без правил». Мы, кстати, там уже все разместили, все подготовили. Так вот, ищите и голосуйте за ту новинку, которая вам понравится больше. Итак, «Хиты без правил» ровно через час. Что касается ближайшей перспективы, то вместе с нами Анасти, Дима Билан, Али Фарбен, Бейонсе, Шакира, а еще Джакс Джонс.
1: Большой релиз на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте havail.ru.
7: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: И время. И деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
15: Дома в коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Бейонсе и Шакира на Hit FM Beautiful Lie. А у нас скоро дабл-трек. Согласитесь, приятно, когда в эфире подряд звучат две песни любимого артиста. Чуть позже обязательно расскажем, кто станет героем этого вечера.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 25, по ощущениям плюс 21. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 33%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 13, завтра плюс 27 и небольшие дожди.
1: Реклама.
2: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
9: ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Стейк тунца в апельсиновом маринаде всего за 109,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
12: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
13: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
14: Билеты на tickets.spartak.com.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Когда вас уговаривают поработать сверхурочно, хорошо подумайте, стоит ли оно того. Масштабные исследования международной команды экспертов в области здравоохранения показали, что сверхурочная работа опасна для жизни. По подсчетам специалистов, она ведет к увеличению риска возникновения сосудистых катастроф. При этом за последние 20 лет число таких случаев увеличилось почти на треть. К слову, те, кто работает 35-40 часов в неделю, рискуют своей жизнью и здоровьем на 35% меньше. А это уже существенный довод в пользу стандартной рабочей недели и полноценного ежедневного сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: радио Хит ФМ.
1: 19:34 в Москве. Это большой релиз на Хит ФМ, и это даблтрек, когда мы слушаем подряд две песни одной звезды, мегазвезды, я бы сказал. Сегодня вместе с нами певица Инна. Есть в ней что-то, знаете, такое притягательное, такое родное, такое близкое по духу. Это касается и музыки, и настроения в целом. Да, Инне мы рады всегда. Особенно здесь, в большом релизе, и особенно в разделе даблтрек. Итак, Инна впереди. Впереди две ее работы. Первая называется «Hello, Hello» и песня под номером 2 «Flashbacks».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ. ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
10: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
11: Реклама. Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2004 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
12: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
15: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
14: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
15: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
17: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Джастин Тимберлейк на Hit FM. Как всегда, мелодично, стильно и очень круто. Спасибо за эти 3 минуты удовольствия. Can't stop the feeling. Чувствуем скорое лето. Это приятно. Это очень приятно. И уже ощущаем приближение хитов без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда 2 новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому мы всех вас приглашаем заходить активнее в группу Hit FM VK и также активно голосовать.

0: Тарелки на Hit FM только что. Just the way you are. Начало девятого в Москве. Мы с вами идем дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Две штуки. Нужно решить, какую из них протолкнуть в эфир. Поэтому заходите поскорее в наш официальный паблик ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Akon. Песня Q-Color. Это Akon Q-Color номер один. Под номером два. Дипло и работа Two Stepping. Уже 20:06 в Москве, мы стартуем.
2: Хиты

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лермонт, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
14: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
13: В кино с 14 мая. 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Тут сражаются лучшие мировые новинки. Та, что победит, в наш плейлист в итоге попадет. Поэтому заходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Эйкон. Песня Q-Color. Под номером два Дипло и работа Two Stepping. Развязка очень близка.
0: Хиты без правил. Погода на Hit FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно и плюс 24, по ощущениям плюс 21. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность 33%. Смотрим, что ночью. Ночью ясно, плюс 13. Завтра днем плюс 27. И возможны дожди.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Почему медики рекомендуют начинать свой день со стакана воды, выпитой натощак? Все дело в том, что вода способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение. А вот если вы предпочитаете утром пить только чай, игнорируя воду, то помните, что в нем содержатся жиры, белки и углеводы, что приводит вас к насыщению. И многие люди именно поэтому пропускают завтрак, поскольку не чувствуют голода. По словам столичных медиков, чай, выпитый натощак, не сможет так же, как и вода, способствовать выведению из организма лишних ферментов и стимулировать пищеварение после сна. Так что пейте воду по утрам и будете здоровы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал. Две отличные новые песни сражались в этом часе на радиоринге за попадание в эфир. Повезет той, в чью пользу придет большее количество ваших голосов, отправленных в нашу официальную группу ВКонтакте. Подсчет голосов устроим через минуту. Плюс-минус, не пропустите, дождитесь. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Q-Color. Это Akon. Akon Q-Color номер один, под номером два. Диджей-продюсер Diplo, песня Two Stepping. Уже 20:37 в Москве, теперь самое время разобраться с вашими голосами, которые столь активно приходили в наш паблик ВК на протяжении всего этого часа. Если все готовы, а я вижу, что чувствую, что вы готовы, тогда полный вперед, поехали! Итак, с разницей в 3 голоса в эту среду 6 мая в нашем музыкальном батле побеждает Diplo! Песня «Two Steppin'». Шикарная песня, хитовая песня. Two Stepping, да, она выходит в финал, поэтому мы Diplo поздравляем, а также всех тех, кто сегодня активно кидал в его пользу свои голоса в нашу официальную группу ВКонтакте. Дальше слушаем эту самую песню целиком. Two Stepping.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.com.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Tokyo Hotel на Hit FM How to Love. А уже в ближайшие минуты вместе с нами Оффенбах и работа Miles Away, номер 8 в главном хитовом чарте на прошлой неделе. Любопытно, какую позицию займет данный трек в эту субботу, когда мы подведем итоги уже этой недели. Узнаем в субботу ровно в 6 вечера в главном хитовом чарте. Hit FM.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим зарубежные чарты. Сегодня, друзья, мировой Шазам. Лучшее из сотни. Давайте сразу в первую десятку. Да-дан. Там самый смак, там самый хит. Начнем с седьмого места. Итак, по версии мирового Шазама на седьмой позиции песня «Дракула». Это Tame Impala. Chart Special.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

радио Hit FM. 21.17, время московское. Полное погружение в музыку в большом релизе. Добро пожаловать, друзья. У нас в специальном хит-параде обзор мирового Шазама. Смотрим их мировую сотню и слушаем лучших. Я бы сказал, слушаем лучших из лучших. Итак, перемещаемся на четвертое место. Все ближе к вершине, скоро первая тройка. Но прежде позиция number four, номер 4. Здесь летняя хитовая классная тема, которая, я уверен, всем поднимет настроение. Этим вечером называется Jamaican Bam Bam. Это диджей Ужель. Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас ясно, плюс 24, по ощущениям плюс 21. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 33%. Смотрим, что ночью. Ночью без осадков плюс 13, завтра днем плюс 27.
2: Реклама. 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДубльГИС. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы HitFM. 8-499-579-7799.

0: Просмотр коротких видео в интернете успел стать глобальным трендом. Однако, как выяснили ученые из Китая, это занятие может быть губительным для здоровья не менее, чем общепринятые вредные привычки. Результаты исследования показали, что во время просмотра быстрого контента у человека усиливается работа системы вознаграждения мозга. По сути, дофамина становится больше необходимого, и мы перестаем реагировать на обычные источники получения удовольствия. Особенно вредным признали пролистывание коротких видео перед сном. Из-за этого дополнительно ухудшаются концентрация и сон, а также снижается эмоциональная устойчивость. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз, раздел Chart Special и лучшее из мирового Шазама. На очереди третье место. Тот трек, который мы с вами слушали примерно в это же самое время, вчера, в специальном чарте. Послушаем и сегодня, почему нет, ведь трек набирает обороты, он в тренде. А какие имена, друзья? Леди Гага и Дойче. Runway номер 3 в Шазаме. Chart Special.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
6: Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария, ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
7: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Лучшее из мирового Шазама, вашему вниманию. Впереди, если не главная песня недели, то почти главная. Трек, который занял вторую строчку в мировом Шазаме. Итак, песня Let Me Be, The Second Voice. Послушаем дальше. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра, до 18.00 по Москве. Пока.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: авто. Находясь за рулем, необходимо соблюдать предельную концентрацию, но также стоит помнить о любви водителей к перекусам в пути. В идеале одно не должно мешать другому, и в России разработали специальный автомобильный держатель для картофельных снеков и соуса к ним, который устанавливается в подстаканник или любое другое удобное место. Получится ли с его помощью надежно закрепить другие блюда, неизвестно, но есть надежда, что гаджет поможет меньше отвлекаться за рулем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Окружающая среда.
1: Глобальное потепление и резкие погодные колебания ускоряют старение. К такому выводу пришли российские ученые. По словам медиков, волны жары, мягкая зима и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, что приводит к возрастным изменениям. Легче с негативными симптомами справляются жители зеленых зон. А вот мегаполисы с их высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение. Если вы живете в большом городе, то эксперты рекомендуют завести дома комнатные цветы. Почаще проветривать помещение и приобрести увлажнитель воздуха. Также не забывайте о сбалансированном питании, увеличьте физическую активность и почаще общайтесь с людьми. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: роботы. Во время авиаперелетов нам часто встречаются не совсем обычные попутчики, из-за которых рейс может задержаться. Но ситуация, которая совсем недавно произошла в американском аэропорту Окленда, явно заслуживает внимания. Дело в том, что на борту не на своем месте находился человекоподобный робот по имени Бибоп, летевший в Сан-Диего на мероприятие с сопровождающим. К счастью, проблему быстро решили. Бибопа пересадили на положенное место и вынули из него аккумулятор, чтобы полет точно прошел безопасно для всех. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: тренды.
1: Не нервничай, иначе быстро состаришься. Именно такую фразу можно часто услышать в качестве слов поддержки от друзей и близких. И хотя нервничать мы не перестаем, все же столичные медики отмечают, что стресс действительно ускоряет старение кожи лица, делая ее более сухой, тусклой, воспаленной и отечной. Когда мы нервничаем, наш организм выделяет гормон стресса кортизол, который при хроническом стрессе постепенно начинает разрушать наше здоровье и молодость в том числе. Чтобы избежать внешних и внутренних изменений, эксперты рекомендуют не забывать придерживаться правильного питания, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, которые позволят вернуть коже здоровый вид. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал «Радио.ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 53 748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Далеко не все любители животных могут завести себе домашнего питомца по ряду причин. И специально для подобных случаев инженеры из Японии разработали симулятор кошки в виртуальной реальности. Пользователи могут не только видеть перед собой виртуального пушистика, но и поглаживать его, а также ощущать мурлыканье и дыхание. Технология основана на ультразвуковой тактильной обратной связи, а виртуального питомца можно гладить как в сторону роста, так и против шерсти. Все равно не укусит и не поцарапает, хотя он реагирует на движение руки к нему. При этом для полноценной работы интерфейса не нужны дополнительные устройства вроде перчаток или джойстика. Осталось дождаться чего-то подобного и для собачников. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.